Ветхому Завету, обещал ему живот и спасение при грехопадении. Вот оно-то и свершилось кровью и смертью Господа Иисуса Христа. Мы недаром поем в песне Пресвятой Богородицы: «Восприят Израиль отрока своего, помянуте милости». То есть Господь восприял Израиля как отрока своего. Израиль – это все верные Господу, верующие. Новый Израиль – это христиане. Вспомнил Израиля как дитя свое и вспомнил о тех милостях, як уже глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. То есть все, что было сказано про отцам нашим. Ибо еще раз подчеркнем, что вот эта молитва идет от лица Адама. Господь молится и от лица Адама. Этот псалом ведь всем приличествует, и в том числе молитве Господа, идущего на страдания, и от лица Адама. Вот здесь 7 стих явно говорит об этом: «Грех юности моей я и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи». Грех юности – это вот Адамов грех, потому что Адам именно в юности человеческой совершил этот грех. Ну и другие есть грехи юности и неведения, то есть по немощи, когда плоть играет молодая, и по невежеству, когда человек чего-то не знает. И поэтому вот за Адамов грех Господь идет на страдание. 8 стих. «Благо прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути». И вот продолжает Давид нанизывать золотые слова, синонимы. «Господь щедро милостив» — 6 стих. «Господь милостив и благ» — 7 стих. «Господь благ и прав» — 8 стих. И вот опять же о пути, о законе, который полагается для спасения человеку. 9 стих мы разбираем, второй псалом 3-го часа, номер 24. «Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим». Опять вот он, суд, истина, кротость, путь. Кроткие — это общее слово. Оно говорит о кротких и смиренных, и которые желают научиться этой кротости и смирению. Здесь еще имеется в виду также и апостолы святые, которые вслед за Господом, за кротость свою и также за муки свои смертные на праведном суде будут судить 12 колен Израилевых. «Все путие Господне милости и истина, взыскающим завета Его и сведения Его». Опять же, для всех, кто ищет путь правильный, взыскает завета, сведения, милости, истины, пути, закона. Здесь обо всем промышлении Божьем говорится. Все промышление Божие о спасении людей истинно и милости исполнено. И смотрите, здесь нет образности. Здесь слова имеют все точное значение. Это слова спасения нашего. 11 стих. «Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бо есть». Это покаянный стих. Покаянный, молитва сокрушения сердца. И тогда вот эта сокрушенная молитва, она дает многих грехов очищение. «Ради имени Твоего» — это благая надежда об отпущении грехов. «Кто есть человек, бояйся Господа, закона положит ему на пути Его же изволи». Кто человек, боящийся Господа? И ответ — это тот, который своей волею выбирает закон Божий. И тогда этот человек уже ничего в этом мире не боится. «Господь положил сие, научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Читаем в Евангелии от Матфея в главе 11. Вот этот путь, который человек выбрал, изволил по доброй воле своей. Вот он действительно истинный страх имеет идти путем, который показывает Господь. 13 стих. «Душа Его во благих водворится, и семя Его наследят землю». Душа Его во благих местах, в селениях Божьих, вот в тех самых церквях, где слава Божия пребывает, и здесь во благих местах имеется в виду уже селения вечные, кровы вечные, небесные, и там душа найдет свой двор, дом, водворится во благих местах, а семя наследит землю. Земля здесь имеет непрямое значение, что у праведника будет семя в виде его потомков. Хотя такое тоже возможно, богатый род. Но здесь в первую очередь духовный смысл. Земля – это человек, в которого сеется праведником доброе семя. И вот эти семена – это духовные семена, имеется в виду. И мы это изречение знаем, оно у нас на панихиде. «Души их во благих водворятся, в благих местах, в обителях райских водворятся, дома будут, в покое будут, они уже покойники». И вот это водворение во благих

0: агоя души праведника, человека кроткого, боящегося Господа, где он всегда будет наслаждаться высшими благами. А семя, это вот плоть, она и воскреснет с душой совокупно, и тогда наследят землю живых люди праведные, ибо сеется в тление, восстает в нетление. 1 Коринфянам, глава 15. Мы говорим так подробно об этом стихе, потому что мы на панихиде его слышим, а некоторые соблазняются в отношении этого стиха, думают, что во благих. У вас, говорят, у православных переселение душ есть. Во благих, в лучшие, так сказать, плоти водворятся якобы души умерших. Ну, так как в некоторых учениях Индии. Но здесь прямо имеется в виду благие места, обители многие, о которых говорил сам Господь. 14 стих 24 псалма. «Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им». Вот крепость и держава Господь тем, кто так боится и так себя ведет, выполняя завет Божий, закон Божий. 15 стих. «Очи мои вынуко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои». Вот здесь опять говорится о сетях вражьих. «И очи мои всегда к Господу выну» — это всегда. Конечно, очи имеются в виду сердечные, так как земными очами человеку Бога невозможно видеть. А вот ко Господу мы обращаемся сердечными очами. 16 стих. «Призри на мя и помилуй мя, яко единороды нищ есть мяз». Ну, мы прямо здесь видим молитва Христа Господа к Богу Отцу по человечеству. «Единород и нищ есть мяз». Вот кроток, нищ. Это тоже группа одних слов. Христос Господь, как пишет святитель Дмитрий Ростовский, по человечеству молится к Богу Отцу, яко единородный Сын Его, горе с Ним на небе, будучи по божеству, а долу внизу на земле, Сын единородный Своей Матери, Он страждет, и Он нищ здесь, ибо Он обнищал человека ради, и не имел даже где и главы Ему подклоните. 17 стих. «В скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя». Вот она молитва, вот она просьба. «Умножились скорби сердца, изведи меня от этих скорбей и нужд, этих временных земных бедствий». Для праведника это еще и молитва о том, чтобы какие-то вожделения тоже не мучили нас на этой земле. «Множество скорби у Господа Иисуса Христа во время страстей». И в Евангелии от Марка, глава 14, сам Господь говорит: «Прискорбна есть душа моя до смерти». 18 стих. «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». «Вишь, ведь смирение мое», кротость, смирение — это синонимичные слова, «и труд мой». А труд — это болезнь. Церковное значение этого слова — болезнь. Поэтому здесь тоже имеется в виду и скорбь, и все вместе. Труд — это голос Адама к Господу, который был смирен демонской прелестью. Болезни труд принял даже до адовых бед, и от них он просит освобождения. Это и молитва всякого человека, который борется со своими грехами и выбирает пути к спасению. «Вижте, враги моя, яко умножишься и ненавидением неправедным возненавидишь мя». Посмотрите, сколько ненависти. Два раза ненавидением, возненавидиша, да и неправедный тоже слово того же ряда, потому что неправедность, она тоже ненависть, в общем-то. Она и врагам пользу не приносит. Это поистине ненависть дьявола к человеческому роду. Завистью дьявола смерть вошла в мир. И враги Христовы, иудеи, а святитель Дмитрий Ростовский прямо писал «жиды», потому что слово «жиды», оно такую ругательную окраску приобрело в более позднее время, а так оно было нейтральным словом, правильно называвшим отступнический народ. Они во время страданий Христовых умножились, и праведного возненавидели неправедно, и воздали ему злым за все его благие дела, Создателю и Благодетелю своему. Мы приближаемся к концу разбора 24-го псалма, который есть второй псалом третьего часа. «Сохрани душу мою и избави меня, да не постыжуся, яко уповах на тя». Вот просьба, чтобы я не постыдился, не посрамлен был от врагов и тем, что уповал на тебя, Господи. И вот уже праведник, страдающий, он не один. И об этом мы будем говорить на следующем уроке, потому что мы уже будем видеть, что вот Агнца Божия проповедавший, заклане бывший, якоже Агнцы, и к жизни нестареемой святии они нас ведут своим примером. И вот здесь уже в 21 стихе, как он перекликается с тем, что мы поем и в панихиде. «Не злобиви, прави, прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи». Возле праведника спасаются многие. Не злобы и правый прилепляхуся. Суффикс «ях» говорит, что постоянно идет это присоединение, прилепление к праведнику, к страдальцу, к святому, не злобивых и правых, видя его пример спасительный, яко потерпех, видя его терпение ради Господа. И вот в третий раз это выражение «потерпеть Господа», то есть все претерпеть ради Господа и надеяться и терпеливо ждать помощи. Патриархи, пророки, апостолы и мученики, ведущие страдания Христова, в терпении своем укреплялись надеждой спасения и нас к ней ведут. И вот заключительный стих Псалма, 22-й, «Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его». Причем это же ведь молитва с надеждой, с верой, с упованием. Израиля, кого избавь, Боже? Израиль — это кто? Это живой организм, это избранный народ. Вот был ветхозаветный Израиль, а теперь новый Израиль, духовно наследующий праведность ветхого Израиля. Это христиане, это церковь христианская. Вот о чем заключительные строки Псалма, строки, в которых надежда. «Израиль — Божьи люди». И от всех врагов, видимых и невидимых, хранимы суть верующие в Господа Иисуса Христа, которые зрят Его, Израиль — это зря и Господа, которые зрят Его очами духовными, очами сердечными. Вот мы и закончили сегодняшний урок «Храни всех Господь».
1: Братья и сестры, вы слушали урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной.

Братья и сестры, 5 июня по православному календарю, 18 июня по гражданскому 1901 года родилась великая княжна Анастасия Николаевна Романова. Ее императорскому высочеству, великой княжне Анастасии, ко дню рождения написал стихотворение Николай Гумилев в 1916 году. Сегодня день Анастасии, и мы хотим, чтоб через нас любовь и ласка всей России к вам благодарно донеслась. Какая радость нам поздравить вас, лучший образ наших снов, и подпись скромную поставить внизу приветственных стихов. Забыв о том, что накануне мы были в яростных боях, мы праздник 5 июня в своих отпразднуем сердцах. И мы уносим к новой сече восторгом полные сердца, припоминая наши встречи среди царско-сельского дворца. Прапорщик Николай Гумилев, 5 июня 1916 года, царско-сельский лазарет, Большой дворец. Это стихотворение было вложено в адрес, преподнесенный великой княжне Анастасии офицерами. Это послание адресовано девочке в белоснежном платье, которой в тот день исполнилось 15 лет. А через 2 года, в июле 1918-го, жизнь великой княжны Анастасии оборвется вместе с жизнями ее близких. Ей будет тогда 17 лет. Дочери государя ничуть не были заносчивыми принцессами-белоручками. Каждая из великих княжон по заведенной традиции с 14 лет становилась шефом того или иного воинского подразделения. Княжна Анастасия Николаевна Романова была шефом 148-го пехотного Каспийского полка. И сегодняшняя наша передача посвящена дню рождения великой княжны Анастасии Николаевны Романовой, святой царственной мученицы.

Помнишь ли ты имена их, Россия? Кровью залита их жизни заря. Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Четыре дочери голубицы было у нашего царя. Когда ты видишь крыл голубиных сияние в лазуре неба над золотым церковным крестом, это их души, чистые вестники покаяния, посланные тебе, Россия, самим Христом.

Младшая дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны родилась 5 июня по православному календарю, 18 июня по гражданскому 1901 года в Царском селе. Дети в царской семье воспитывались в христианском духе, в любви к Богу и России, простыми, скромными, трудолюбивыми. Императрица сама занималась с детьми, подбирала им друзей, ограждая от влияния придворного общества. Между нею и дочерьми царило абсолютное доверие. Все дочери были приучены к рукоделию, занимались благотворительной деятельностью во время Первой войны мировой, работали в госпиталях. Начальник караула по охране царской семьи Кобылинский писал, что все царские дочери были очень милыми, симпатичными, простыми, чистыми, невинными девушками. Они в своих помыслах были куда чище очень многих современных девиц и гимназисток, даже младших классов гимназии. Дети были очень дружны между собой и преклонялись перед родителями. Трудно было найти четырех сестер с более разными характерами и все же так совершенно едиными в любви друг к другу. Великая княжна Анастасия Николаевна, благодаря внешности и веселому характеру, казалась младше своих лет. С пока еще не установившимся характером, она обещала быть весьма способной. Ей были присущи большие артистические способности, остроумие, бесстрашие. Самая близкая по возрасту к цесаревичу Алексею, великая княжна Анастасия являлась его постоянной спутницей в играх и занятиях. С 8 марта 1917 года она вместе со всей царской семьей находилась под стражей в Александровском дворце в Царском селе. Все скорби, выпавшие на долю семьи, она несла мужественно, не жалуясь и не ропща. 1 августа 1917 года со всей семьей под конвоем отправлены в Сибирь. С августа 17 по май 1918 года в заточении в Тобольске. 20 мая 1918 года наследник цесаревич и великие княжны Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария выехали из Тобольска в Екатеринбург. Через некоторое время здесь вся семья смогла воссоединиться. Мученический венец великая княжна Анастасия приняла в возрасте 17 лет. Расстреляна вместе со всей царской семьей в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге в 1:15 ночи с 16 на 17 июля 1918 года. Ей пришлось претерпеть особенные мучения. Раненую во время расстрела, но не убитую еще, палачи добивали, умертвяя ударами штыка. Так они ее умертвили, добивая живую.

1990-х годах она была местно причислена к лику святых в Сурожской, Екатеринбургской, Владивостокской, Приморской, Луганской, Барнаульской, Одесской епархии Русской Православной Церкви. Прославление для общецерковного почитания совершено на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года. Младшая Анастасия была небольшого роста. Она была смелее всех сестер, очень быстрая, остроумная. Во всех проделках считалась заводилой. Мать прозвала ее «Мой постреленок». О живости характера Анастасии вспоминает фрейлина Афросимова. «Напротив меня сидит великая княжна Анастасия Николаевна. Ее хорошенькое личико полно живости и лукавства. Ее быстрые глазки всегда сверкают неудержимым весельем и задором. Она неустанно зорко высматривает все. Ей бы все придумать бы, над чем бы подшалить, нашалить. Она ничего не пропускает из происходящего вокруг. Эти глазки все подмечают, а острый, подчас беспощадный язычок рассказывает о всем виденном. Всюду, где она появляется, загорается неудержимая жизнь и звучит веселый смех. При ней даже раненые пляшут, по собственному ее выражению». Из воспоминаний фрейлины Софьи Буксгевден. «Вполне возможно, что Анастасия Николаевна со временем стала бы самой привлекательной из всех сестер. У нее были правильные тонкие черты лица, светлые волосы, чудесные глаза, в глубине которых мелькали искорки смеха. Все это делало младшую из великих княжон совершенно не похожей ни на одну из сестер. Внешностью она скорее пошла не по отцовской, а по материнской линии. Анастасия Николаевна была автором большинства детских шалостей. И она была столь же остроумной и находчивой в жизни, сколь и ленивой в своих занятиях. Ее всегда отличали живость и наблюдательность, а также превосходное чувство юмора. И она была единственной из сестер, кто никогда не испытывал и тени робости и замешательства. Еще будучи совсем ребенком, она развлекала своих соседей по столу, пожилых, серьезных мужчин, забавными репликами.

Из воспоминаний дочери Боткина, Татьяны Боткиной Мельник. Это воспоминание характеризует простоту и искренность Анастасии. Около 5 часов к моему отцу приходило Ее Величество, которое он ежедневно выслушивал в сердце. К этому времени мой отец всегда просил нас подать ему вымыть руки, что мы и делали, наливая воду в стеклянную чашку, которую великие княжны называли простоквашницей. Однажды, уже после нашего отъезда, мой отец попросил сидевшую у него великую княжну Анастасию Николаевну выйти в коридор и позвать лакея. «Вам зачем? Я хочу вымыть руки. Так я вам подам». На протесты моего отца она сказала: «Если это ваши дети могут делать то, чего я не могу». Моментально завладев умывальницей, простоквашницей, она начала усердно помогать моему отцу мыть руки. Вообще простота и скромность были отличительными чертами царской семьи. Великие княжны говорили: «Если вам не трудно, то мама просит вас прийти». Или: «Мой отец всегда говорил нам, что любит их высочество не меньше нас, своих детей». Так вспоминает о своем отце, докторе Боткине Татьяна. Он рассказывал, как трогательно они дружны между собой, как в особенности Анастасия Николаевна любит Ольгу Николаевну, старшую сестру, всюду ходит за ней и с уважением и нежностью целует у нее руки. Как они просты в своей одежде и образе жизни, так что маленький Алексей Николаевич донашивал старые ночные рубашки своих сестер.

сохранилось несколько телеграмм, адресованных великой княжне Анастасии Николаевне Романовой от друга царской семьи, старца Григория Ефимовича Распутине. Вот они перед нами. Григорий Ефимович писал: «Дорогая Анастасия, помни, что где бы мы были и сидели, вот тут был с нами Дух Божий. А няни разные бывают, и разные бывают у них суета бесноватая. Люби Бога, Он всегда с тобой, друг мой, я скучаю. Не бойтесь страху, живи паенькой по-божьему. Скоро увидимся. Григорий».

Еще, видно, после беседы с Анастасией, отвечая на ее вопрос, старец Григорий писал: «Ан, голубчик, хорошо спрашиваешь, где Бог живет? Помолись, благословясь, твой ангел-хранитель. Весь мой ответ на твой вопрос».

И вот еще одна телеграмма старца Григория Ефимовича, адресованная к младшей дочери, великой княжне Анастасии Николаевне Романовой. «Душка, помнишь, ты мне говорила, я буду паинькой. Это в царском селе, когда маленькая была, то баловство. А у больших закрадывается скрытность. И в дела так же. Ну, сумеем, душка. Как всегда, вижу тебя пред собой. Постараемся жить по-божьему».

Сохранились письма святых царственных мучеников и заточения. И передо мной письма святой великой княжны и мученицы Анастасии Николаевны. И прикасаясь к этим строкам, видишь душу открытую, чистую, юной девушки 17-летней, думающей не только о себе, но и о раненых офицерах. Вспомним, что в царском селе находился Федоровский лазарет имени их высочеств княжны Анастасии Николаевны и Марии Николаевны. Анастасия Николаевна пишет из Тобольска, 18-й год, обращаясь к одному из раненых офицеров. Пишет она в лазарет в Царское село. Вот фрагмент письма. Знакомые нам пишут, что много писем не доходит. Часто вспоминаем о времени, проведенном в нашем лазарете. Наверное, теперь никто не ходит на могилы наших раненых. Почти все уехали из Царского села. Помните офицера Лукьянова, раненого? Он был такой жалкий и милый. Он всегда играл нашими браслетами, совсем как ребенок. У меня в альбоме была его карточка, но, к сожалению, осталась в Царском селе. Сейчас пишу в нашей спальне, за письменным столом, на котором стоит карточка дорогого лазарета. В общем, время, проведенное в лазарете, было ужасно хорошим. Мы часто вспоминаем посещение лазарета, вечерние разговоры по телефону и все.

Еще одно письмо Анастасии Великой Княжны, адресованное сестре милосердия Екатерине Зборовской. «Милая моя Катя, Татьяна просит вас передать это одеяло Макуха и Саулу конвой Его Величеств для его младшего сына. Он, кажется, ее крестник. Остальные чулки, рубашки дайте брату, а он пусть передаст им товарищам. Жалеем, что не всем хватило, но делаем все то, что у нас осталось. На этих двух коробках снизу написано, который кому из наших бывших раненых принадлежит. Мария после болезни еще лежит. Я вчера встала, чему очень рада, так как пролежала около 4 недель. Но слабость еще есть в ногах. Очень часто всех вспоминаем и шлем большой привет. Пишите нам иногда. Милая Катя, как все поживают? Всегда радуемся иметь известие. Джимми, японская собачка Великой Княжны Анастасии Николаевны, здоров и весел. Всем кланяйтесь. Маме, брату горячий привет. Всего хорошего. Крепко вас целую, ваша Анастасия. Это письмо было приложено к прощальным подаркам, которые государыня императрица Александра Федоровна и великие княжны посылали офицерам конвоя по случаю отправления сотен конвоя, несших службу в царском селе на Кавказ, куда они отбыли 30 марта 1917 года. Это были главным образом теплые вещи, которые государыня и великие княжны собственноручно вязали. На каждой вещи была приколота записка с именем, отчеством офицера и подписью одной из великих княжон.

А вот перед нами письмо, адресованное Анне Александровне Танеевой Вырубовой, ближайшей фрейлине, подруге, самолитвеннице, святой царице, мученице Александры. Это письмо Анастасии Великой Княжны. Моя родная и милая, спасибо тебе большое за вещицу. Так приятно ее иметь, так как ужасно напоминает именно тебя. Вспоминаем и говорим о тебе часто и всегда молитвенно вместе. Помнишь ту собачку, которую ты мне подарила, Джимми? Она всегда с нами и очень мила. Устроилась тут уютно. Мы четыре живем вместе. Это письмо из Тобольска. Приятно видеть из окон маленькие горы, которые покрыты снегом. Сидим много на окнах и так развлекаемся, глядя на гулящих. Вот такое развлечение у них было в заточении. Сидели на окнах и наблюдали за гуляющими людьми. Всего хорошего тебе желаю, моя дорогая. Целую крепко очень. Христос с тобою. Твоя Анастасия. Тобольск, 1917 год.

Перед нами письмо, написанное великой княжной Анастасией Николаевной ровно за 3 месяца до принятия мученического венца. Письмо адресовано графине Дарье Толстой. Спасибо тебе большое, Далечка, дорогая, за письмо. Вот оно долго шло, с декабря. Ну и то хорошо, что дошло. Как поживаешь? Вспоминаем часто. У нас более или менее тихо. Погода была дивная, а в эти последние дни не очень тепло. Продолжаем колоть и пилить дрова. И выходит довольно хорошо. Мы исправили свою качель, и теперь опять начали качаться. Но, наверное, скоро порвутся веревки, так как довольно плохо устроили. Кстати, августейшие дети устроили на дворе качели, но этого маленького развлечения они были скоро лишены. Революционные солдаты исписали доску неприличными словами. И государь распорядился снять качели.

Далее Анастасия пишет. В нашем садике много воды и грязи масса. У брата есть маленькая лодочка, в которой мы, так сказать, катаемся. Но это большое воображение. Воды все-таки недостаточно, и мы потому отталкиваемся от дорожек палками. Конечно, бываем совершенно мокрые. Ну, маленькое такое развлечение. А вы как проводите время? Сейчас пойдем гулять, и надо заканчивать письмо. Всего хорошего желаю вам всем. Большой-большой привет всем. Целую тебя крепко. Кланяемся. Анастасия.

Из всех воспоминаний и писем, принадлежащих великой княжне, святой мученице Анастасии Николаевне Романовой, мы видим, как в ней дышит тепло и радость материнского сердца. Она была похожа на маму. И мы видим, что даже в заточении они как обретали тот уют и покой, который бывает в мирном доме. И они этот мир принесли в заточение. И здесь вспоминаются слова Александры Федоровны, императрицы, которая говорила: «Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом — убежище для души».

Видим жизни святой мученицы Таисии Николаевны Романовой и всех княжон не была ни веселой, ни разнообразной. Воспитывались они в строгом патриархальном духе, в глубокой религиозности. Это и воспитало в них ту веру, ту силу духа и смирения, которые помогли им безропотно и светло вынести тяжелые дни заточения и принять мученическую смерть. Святая Великая Княжна Анастасия, моли Бога о нас.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Алёша Попович, Алёша, Илья и Добрыня. Гостит Алёша у родителя, у соборного попа Левонтия Ростовского. В ту пору слава молва катится, как река в половодье разливается. Знают в Киеве и в Чернигове, слух идет в Литве, говорят в Орде, будто в трубу трубят в Новгороде, как Алёша Попович млад побил, повоевал басурманскую рать силу несметную, да избавил от беды невзгоды стольный Киевград, расчистил дорогу прямоезжью. Залетела слава на заставу богатырскую. Прослышал о том и старый казак Илья Муромец и промолвил так: «Видно сокола по полету, а добра молодца видно по поездке. Народился у нас нынче Алёша Попович млад, и не переведутся богатыри на Руси век по веку. Слава тебе, Господи!» Тут садился Илья на добра коня, на своего бурушку косматого, и поехал дорогой прямоезжий в стольный Киевград. На княжеском дворе слезал богатырь с коня, сам входил в палаты белокаменные. Он поклоны вел по ученому, по православному, на все четыре стороны в пояс кланялся, а князю с княгиней в особицу. «Уж ты здравствуешь, князь Владимир, на многие лета со своей княгиней Сопраксией. Поздравляю с великой победою. Хоть не случилось в ту пору богатырей в Киеве, а басурманскую рать силу несметную одолели, повоевали, из беды невзгоды стольный град вызволили, протарили дорогу к Киеву, да очистили Русь от недругов. А в том заслуга Алёши Поповича. Он годами молод, да смелостью и ухваткой взял с Божьей помощью. А ты, князь Владимир, не приметил, не воздал ему почести, не позвал в свои палаты княженецкие и тем обидел ни одного Алёшу Поповича, а и всех русских богатырей. Ты послушайся меня, старого, заведи застолье почестен пир на всех славных, могучих русских богатырей. Позови на пир молодого Алёшу Поповича, да при всех нас воздай добру молодцу почести за заслуги перед Киевом, чтобы он на тебя не в обиде был, да и впредь нес службу ратную во славу Божию». Отвечает князь Владимир Красносолнышко: «Я и пир заведу, и Алёшу на пир позову, да и честь ему воздам. Вот кого будет в послах послать, его на пир позвать. Разве что послать нам Добрыню Никитича. Он в послах бывал и посольскую службу справлял. Много учен, да обходительный, знает, как себя держать, знает, что да как сказать». Приезжал Добрыня в Ростов-город. Он Алёше Поповичу низко кланялся. Сам говорил таковы слова: «Поедем-ка, удалый добрый молодец, в стольный Киевград.
к ласковому князю Владимиру. Хлеба соли есть, пиво с медом пить. Там князь тебя пожалует. Отвечал Алеша Попович Млад. Был я недавно в Киеве. Меня в гости не позвали, не упочивали. И еще раз ехать мне туда незачем. Низко кланялся Добрыня во второй наклон. Не держи в себе обиды червоточины, не гневи Господа, а садись на коня, да поедем на почестен пир. Там воздаст тебе князь Владимир почести, наградит дорогими подарками. Еще кланялись тебе, да звали на пир славные русские богатыри. Первым звал тебя старый казак Илья Муромец, да звал и Василий Казимирович, звал Дунай Иванович, звал Потанюшка Хроменький, и я, Добрыня, честь по чести зову. Не гневайся на князя Владимира, а поедем на веселую беседу на почестен пир. Коли бы князь Владимир позвал, я бы с места не встал, да не поехал бы. А как сам Илья Муромец, да славные могучие богатыри зовут, то честь для меня, промолвил Алеша Попович Млад. Да садился на добра коня со своей дружинушкой хороброю, и поехал он в стольный Киев-град. Заезжали ни дорогой, ни воротами, а скакали через стены городовые к тому ли ко двору княженецкому. Посреди двора соскакивали с ретивых коней. Старый казак Илья Муромец со князем Владимиром да с княгиней Апраксией выходили на красное крыльцо, с честью да с почетом гостя встретили, вели под руки в палату-столовую, на большее место в красный угол посадили Алешу Поповича, рядом с Ильей Муромцем да с Добрыней Никитичем. А Владимир князь по столовой, по палате похаживает, да приказывает: «Отроки, слуги верные, наливайте чару зелена вина, да разбавьте медами стоялыми, немалую чару, полтора ведра, поднесите чару Алёше Поповичу, другую чару поднесите Илье Муромцу, а третью чару подавайте Добрынюшке Никитичу». Подымались богатыри на резвы ноги, выпивали чары за единый дух, да меж собой побратались. Старшим братом назвали Илью Муромца, средним — Добрыню Никитича, а младшим братом нарекли Алешу Поповича. Они три раза обнимались, да три раза поцеловались. Тут князь Владимир да княгиня Апраксия принялись Алешеньку честовать, жаловать, отписали-пожаловали город с пригородками, наградили большим селом с приселками. «Золотую казну держи по надобью, мы даем тебе одежу драгоценную». Подымался, вставал млад Алеша на ноги, да возговорил: «Не один я воевал басурманскую ратсилу несметную. Со мной бились, ратились дружинники. Вот их награждайте, да и жалуйте. А мне не надо города с пригородками. Мне не надо большого села с приселками. И не надо на одежи драгоценной. За хлеб, соль, да за почести благодарствую. А ты позволь-ка, князь Владимир Стольно-Киевский, мне с крестовыми братьями Ильей Муромцем да Добрыней Никитичем
безданно, беспошлинно погулять, повеселиться в Киеве, чтобы звон-трезвон было слышно в Ростове да в Чернигове. А потом мы поедем на заставе богатырской стоять, станем землю русскую православную от недругов оборонять. Тут славные, могучие богатыри Алешу Поповича славили, и на том пир столования окончилось. И наше сказание подошло к концу. Да хранит вас Господь и Матерь Божия!

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконе Божией Матери Свято-Крестовская, житие преподобного Аввы Дорофея из обители Аввы Сирида, евангельское чтение с толкованием, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 12. И передача «Язык и слово божественной литургии», урок церковнославянского языка кандидата филологических наук Нины Павловны Саблиной, «Проскомидия», псалом 24. Передача, посвященная 125-летию со дня рождения великой княжны Анастасии Николаевны Романовой, и передача детям «Былина», «Алеша, Илья и Добрыня» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян. Слово шестое. О памяти смертной».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: «Приближаясь всех нас каждый пройденный час ближе к гробу, так отбрось суету. Не стремись ко греху так беспечно, чтоб юдоли земной обновиться душой к жизни вечной. Вот, возлюбленные братья и сестры, наша жизнь. Мы не знаем ни дня, ни часа, когда Господь призовет нас, но мы должны быть всегда готовы. Господь говорит, в чем застану, в том и судить буду. Застанет нас в покаянии, застанет нас в раскаянии, вот как я привожу вам пример раба Божия Игоря. Он причастился и спокойной душой отошел ко Господу. С радостной улыбкой на устах. Я еще пошутил духовно и сказал, Игорек, надо ехать на дачу. Вон все люди стремятся на дачу, что-то там вырастить. Ты прекрасный садовник, будет у тебя облепиха. Опять батюшке привезешь целую корзину облепихи. И он улыбнулся, а утром отошел ко Господу на другой день. Вот так, возлюбленные братья и сестры, это смерть праведников, а смерть грешников люта. И ненавидящие Господа, что согрешают. Поэтому я радуюсь всегда, я говорю, я рад, вы не на пляжах, а вы в храме Божьем, когда собирается общество для молитвы. Вы не где-нибудь, что-то надо, можете на дачу некоторому, полоть надо, окучивать картофель. А вы пришли, все равно бросили все, отбросили свету. Хотя несколько часов, но хотим посвятить Господу. Это великое благодеяние, когда мы немножко печемся от своей души. А то часто мы совершенно, как будто бы и нет у нас души никакой. Только о теле мы. Как напитать его, как согреть его. Ну, согреть-то сейчас тепло, так, слава Богу, все полураздетые ходят, да. А о питании все равно, в посту мы все равно заботимся. Чем накормить детей, напоить все. Вот. Но суета проходит, жизнь проходит. А Господь говорит, в чем застану, в том и судить буду. Господь оставил нам заповедь любви. И я всегда всех призываю, чтобы в нашем сердце хранилась любовь. Где любовь, там и Бог. Если мы теряем любовь друг к другу, к ближнему, к соседям, значит, что-то у нас неспокойно, не совсем в порядке наша душа. Надо очнуться. И вы слышите, как чудный писатель говорит, береги каждый час, их немного у нас. Уже этот час

0: который мы проведем в храме, он не повторится, возлюбленные. Но повторится, может, в другом виде или что. Но этот час уже будет записан ангелом, что вы вошли в храм Божий для молитвы. Каждое наше мгновение в храме Божий записывается ангелом-хранителем, что мы вошли, как мы чувствовали, какое наше расположение было и как мы вели себя в храме. И вот особенно дорого мне, что вы любите Господа, вы тянетесь к Господу. Я вам рассказывал, что сколько приходило ко мне людей, которые были страшны сперва. Но когда они восприняли Господа, когда они стали исповедоваться часто, причащаться, они обновились не только душой, но и телом. И тело их стало светло, а были черны даже и телом. Вот возлюбленные. А как Господь перерождает не только души человеческие, но и тела. Поэтому нужно особенно быть духоносным человеком. Вот, потому что Господь нас призвал на дела добрые, чтобы мы здесь пока в этом мире делали добро, пока есть время для добра. И Он оставил нам заповеди блаженства. В чем же заключаются эти заповеди блаженства? Они учат нас к тому, как мы можем достигнуть христианского совершенства или святости. Они даны христианам, чтобы показать им, какие душевные расположения должны они иметь, дабы все больше и больше приближаться к Богу и обрести святость, а вместе с тем и блаженство, то есть высшую степень счастья. Святость рождается близостью к Богу. Есть высшее блаженство, наивысшее счастье, когда только может желать человек. В каждой из этих заповедей Господа следует различать с одной стороны поучение, а с другой – ублажение или обещание награды. Ветхозаветные заповеди начинаются «не убей», «не укради», «не послушаствуй». А здесь они дают нам новую жизнь, обновление души и сердца, и как жить, и как получить награду. Мы слышим «блаженны милостиви, ибо они помилованы будут». «Блаженны чисти сердцем, ибо они Бога узрят». И каждая из заповедей, каждой из этих заповедей Господа следует различать с одной стороны поучение, а с другой – ублажение, награда. Какая награда идет за этой заповедью? Первая заповедь блаженства нам говорит – блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Нищие духом – то есть смиренные, кроткие, которые сознают свое несовершенство и свое недостоинство пред Богом, никогда не думают о том, что они лучше или святее других. Нищета духовная называется смирением, а добродетель ее – смиренно-мудрием. Вот видите, возлюбленные, вот что есть нищета духовная-то – смиренно-мудрие, то есть считать себя хуже других. Если только подумал, что да, она-то плохая, а я-то вот этих грехов не делаю, ты уже пал, ты уже фарисей. А помните, как мутарь? Он и глаз не мог возвести отец к небу, а только бил себе в грудь и просил, как он просил, «Боже, милости, будь мне грешным». Вот так и мы должны, возлюбленные, стараться видеть свое недостоинство. И я радуюсь, когда приходят мужчины и женщины, каются в своих грехах. Они осознали свой грех, они возненавидели свой грех и не хотят вернуться, как пес на блевотину, на этот грех. Отвергают грех, не услаждаются грехом. Первое – это чтобы мы отринули, возненавидели грех и порок. Вот только тогда действенный будет наш душевный порыв. Но если мы еще, да ладно, я еще не старик, я еще погрешу, да что там, какой тут этот грех? Ну, это, а как сейчас? Это естественно все признают. И блуд естественно, и винопитие естественно, И кража, естественно, и убийство, естественно. Да все неестественно. Все дано в законе Господнем, как мы должны жить и как праведно вести свою жизнь. А естественная жизнь выполняет заповеди. Господь говорит, кто любит меня, заповеди мои соблюдет. Заповеди мои соблюдет. Вот что самое-то главное. Вторая заповедь. Блаженны плачущие, яко те утешатся. Плачущие – это те, кто скорбит о своих грехах. Это плач покаянного сердца о нашей виновности пред милосердным Господом. Вот, возлюбленные. Плач, когда мы видим, что нам самим не справиться, а просим, что, Господи, помоги мне избавиться от этого греха, встать на путь покаяния, на путь добродетели, и Господь по милосердию своему дает нам облегчение в той или другой страсти нашей. Блаженны кроткие, яко те наследуют землю. Кротость и смирение дается не сразу, возлюбленные, а большими трудами. Помните, как Матерь Божья, когда праведная Елизавета коснулась и целовала ее, она сказала, когда ты дала мне целование, то взыгрался Иоанн Креститель во чреве ее. И Господь, Матерь Божья как кротко ответила, яко презрена смирение рабы своя, все бы отныне ублажать меня все роде. Вот смирение, возлюбленные, вот когда смиренный человек и кроткой становится, когда он видит свое недостоинство, видит свое убожество, видит свою нищету, и Господь дает кротким, а не долголетие. Помните, как святый Марк Франциской питался чем? Прахом спиративным, а потом ангельским хлебом и дожил до 130 лет. Вот так. И мы видим святых. Не все святые доживали до 100 лет, но 70, 80 и 90 лет другие, и до 100 некоторые. Блаженны алчущие и жаждущие правды, яко те насытятся. Алчущие и жаждущие правды – это те люди, которые, глубоко осознавая свою греховность пред Богом, горячо желают правды Божией. Стараются угодить Богу жизнью своей по правде, то есть по Христову евангельскому закону, требующему от христианина самой святой справедливости во всех их отношениях к ближним. Вот, возлюбленные, кто имеет алчущие и жаждущие правды, как мы должны относиться к ближним и как угодить Господу. Блаженны милостиви, яко те помилованы будут. Сострадательным людям Господь обещает награду, что они будут помилованы и избавлены от вечного осуждения за свои грехи. И Иоанн Златоуст, он прямо говорит, различен милование образ и широка заповедь сия. Очень широка эта заповедь, возлюбленные. Одни посещают больных, немощных. Другие стараются подать милостыню и на монастырь, и на храм, и на сирот. И Господь принимает от каждого по своему труду, по своему старанию, свою подданную лепту и милостыню. Вот так, возлюбленные братья и сестры, Господь даже сказал, кто напоит единой чаши воды, и тот не потеряет награды своей. Я часто думал, ну что-то воды, у нас очень в России много воды. Но когда приехал в Иерусалим, жара страшная, и в Египте вот начинаю были, там организм обезвоживается, и каждая чашечка воды как хорошо поддерживает силы. И думаешь, Господи, как все в Господа правильно сказано. Действительно, кто напоит малого студеной водой, он не потеряет награды своей. И дошли до меня и эти слова Господни. Потому что каждое слово, оно действенное, возлюбленные братья и сестры. Оно справедливо. Поэтому будем верить справедливости и Господу. Блаженные, чистые сердцем, они Бога узрят. Вы скажете, какая это чистота сердечная? Чистые сердцем – это те люди, которые не только явно не грешат и не таят порочных и нечистых мыслей, желаний и чувств себя. Здесь, на земле, они увидят Бога благодатно, таинственно, духовными очами сердца. В будущей же жизни они будут видеть Бога, как Он есть. Это обещание высшей степени блаженства. Вот. Видите, возлюбленные, чистота сердца дает нам зреть Бога. Вот я читаю о преподобной матери Рахиле, которая, может, вы читали уже эту книжечку, на Бородинском поле, там был женский монастырь, и до 28 года она проживала в этом монастыре, она приняла великую схиму и принимала верующих. Но она всю жизнь стремилась к чистоте сердечной. Матерь Божья не раз ей являлась, и она беседовала и получала наставления. Она просила у Господа, сколько было искушений, но она просила чистоты сердечной, и чтобы девическую чистоту ей сохранить, как была она с самого рождения. И Господь за ее чистоту дал ей и мудрость, и открыл боговедение, и все то, что требовалось для назидания других. И вот когда читаешь, думаешь, вот как жены-то должны жить. Не только в чистоте сердечной, но и в чистоте душевной, и духовной, и телесной. Даже и телесная чистота нас вот, приводит к Богу и приводит чтобы к познанию истины. Далее, возлюбленные миротворцы. Кто это такие миротворцы? Некоторые говорят, вот у нас есть организации миротворческие, ООН. Да. Еще другие организации. Да миротворцы ли они, возлюбленные? Когда бомбы сбрасывают на православных христиан, это не миротворцы. А вот все миротворцы, которые называются сынами Божьими, нарекутся, эти миротворцы своим подвигом уподобляются Иисусу Христу, который пришел на землю, чтобы примирить согрешивших людей с правосудием Божиим, поселить мир между людьми. Вот, возлюбленные. А здесь разлад. Значит, сербов вон, а других народностей вселять. И мы видим, когда сербов изгоняли с Хорватии, 200 тысяч человек погибли. И никто, ни ООН, никто не заступился. Разве эти миротворцы? И сейчас они собираются. О мире ли говорят они? Да не о мире, возлюбленные. Я в политику не уступаю, но когда слушаю, то, Господи, какая ложь, какая несправедливость в этом мире прелюбодейном и грешном. Это не миротворцы, возлюбленные братья и сестры. Это убийцы, которые несут бомбы людям и разрушают города и храмы, и монастыри. Вот мы видим, проехали, когда ехали в паломническую. Легко было разрушить. 70 лет разрушали. Некоторые только остались остовы, а в других даже и крапивы заросли храмы Божии. Там все разрушали 70 лет. А вот когда восстанавливать, надо уже десятки лет, чтобы то, что было построено веками, надо опять создавать веками. Эту культуру, красоту народную. Потому что нет даже подобия, чтобы один храм равнялся с другим. Эта красота необыкновенная была в России. Почему и называлась Святой Русью, что все было на святости построено. А почему? Потому что народ русский любил и сердцем чувствовал красоту не только телесную, но и духовную. Вот миротворцы – это те, которые не разрушают возлюбленные, а которые созидают, которые дают жизнь другим людям. Вот это называется миротворцы. Вот они сынами Божьими нарекутся. А это не сыны, а это сыны тьмы. Помните, как Господь их назвал? «Вы отца вашего дьявола, и похоти его творите». Он человека-убийца бей из кони, и воистину что? Не устоял. Вот вы знаете, вот такая их истина. Поэтому мы видим, какую несут истинную другие народы. Вот евангельская истина. Нести мир людям, а не бомбы. Нести хлеб, а не камень. Нести воду жизни, а не яд, который отравляет все. Далее Господь посылает награду тем, кто изгнаны правды ради, блаженно изгнаны правды ради, як от тех есть Царство Небесное. Гонение неизбежно для христиан, живущих по правде евангельской, потому что злые люди ненавидят правду, обличающие их злые дела, гонимым за правду, за их исповеднический подвиг, Господь обещает радость и блаженство в селениях небесных в будущей жизни. Вот, возлюбленные братья и сестры, мы видим сонмы мучеников российских. Я говорил, что это сон мучеников, как бы вся земля российская наполнена святыми от края до края. И в северных, и в южных, и в восточных, и в среднезападных, везде у нас святые. И мы в храме находимся святых священномучеников Вениамина и Серафима Петроградских, которые также были замучены за веру Христову. Помните, как я вам рассказывал, митрополита, его осудили, как будто бы что он не сдавал сокровищ церковных. Он сказал, мы все дадим, останемся голыми и босыми, но людей накормим. Все. И в сосуды, как преподобный служил в деревянных сосудах, мы можем служить. Таинство не осквернится от этого. Но мы хотим раздать сами, а не руками злодеев, которые оскверняли храмы. А, нет, мы хотим, потому что вы спрячете куда-то это имущество. И стали грабить. А те, кто нес правду, они были изгнаны, расстреляны, замучены. Святителя мы, Вениамина, и не знаем где, как будто за пороховые вывезли и там расстреляли. Вот есть такое сказание. Под Москвой уже был на покое, который описал жизни и труды, и подвиги, который прославил преподобного Серафима Саровского, 80-летнего старца, вынесли или выволокли, уже потому что не мог ходить митрополита Серафима. Привезли и расстреляли около одного храма какого-то московского вместе с другими мучениками. Вот возлюбленные, вот правда, вот гонение. И они себя также называли тоже миротворцами. Мы дали свободу. Вот какая бывает свобода. Поэтому берегите то, что Господь оставил нам. Наследие чистоты сердечной. Бойтесь греха, как к огню мы боимся прикоснуть, чтобы не сжечь свое тело. Вот так надо бояться и греха, потому что душу сожжем мы свою грехом. Блаженны Когда поносят вас и женут и рекут на вас всяк зол глагол, на вы лжущие не ради. Радуйтесь и веселитесь, яко взда ваша много на небесах. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески несправедливо засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, потому что велика ваша награда на небесах. Так по-русски заканчиваем заповедью блаженства. Сколько хулы, возлюбленные братья и сестры, было сказано в адрес святого православия. Но мы знаем, что только Христос может спасти кающего человека. Помните, как я вам приводил пример? Прошли, человек упал в яму, прошел Будда, сказал, как выйти из ямы. Прошел Магомед, рассказал, как ему подняться, чтобы вылезти из ямы. И только Христос падшему подал руку и вытащил из ямы. Поэтому только Христова заслуга дает нам и покаяние, и возвращение, как блудного сына, к Отцу Небесному. Поэтому что менять православному христианину чечевицу на белый, чистый хлеб, источник жизни и бессмертия, как говорит нам Господь, тело Христово примите, источника бессмертного кусите. Вот такую не чечевичную похлебку, чтобы получить первородство, а сам Господь себе дает, приносит в жертву и обеляет нас, и очищает, и по слову апостола Павла делает нас новой тварью во Христе Иисусе Господе нашем. И радуется мое сердце, что вы согреваетесь здесь молитвой и подвигом любви ко Христу. Пусть наше будет покаяние искренним, и те награды, которые указал в заповедях блаженства, Господь даровал нам. Аминь.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

Братья и сестры, 5 июня по православному календарю или 18 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь отмечает память священномученика Дорофея, епископа Тирского, перенесение мощей блаженного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, благоверного князя Федора Ярославича, брата святого Александра Невского, Новгородского, обретение мощей преподобного Воссиана, Ионы, Пертаминских, Соловецких чудотворцев, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехи, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Помвона, преподобного Феодора, чудотворца, преподобного Анувия, пустынника египетского, преподобного Дорофея из обители Савы Сирида. Братья и сестры, также в этот день наша Святая Православная Церковь совершает память Игоревской иконы Божией Матери.

0: Братья и сестры, 18 июня 1995 года на Северном Кавказе банды чеченцев во главе с Шамилем Басаевым вероломно напали на город Буденновск, прежнее название которого – Святой Крест. В этот трагический день и явилась людям Свято-Крестовская икона Божией Матери. Нападение изверги приурочили к празднику Святой Живоначальной Троицы, а горяне категорически отрицают христианское откровение о Троице. Они вошли в мирный город, скрывшись в гробах, в которых якобы везли тела для погребения. После захвата отделения милиции и расстрела милиционеров, банда пошла по городу, стреляя во всех молодых встречных мужчин с военной выправкой. Двигаясь по направлению городской больницы, боевики брали с собой всех встречавшихся на пути, как заложников. Захватив больницу с родильным домом, они удерживали рожениц, детей, больных и весь больничный персонал в течение 5 дней. В качестве заложников в больнице находилось около 2000 человек. Больница эта располагается на территории бывшего Маджарского Воскресенского монастыря, связанного с памятью святого благоверного великого князя Михаила Тверского, коварно убитого татаро-монголами в горах Кавказа в 1318 году и являющегося, таким образом, русским первомучеником Кавказа. И поэтому святой великий князь изображен на левом поле новоявленной иконы Свято-Крестовская. А на месте, где позже возник монастырь, тело святого было положено на ночь по дороге из Орды в Москву. А в наши дни жестокость чеченских боевиков была неслыханна. Они выставляли заложников, в том числе рожениц и детей, в окна больницы во время штурма ее российскими войсками и заставляли их кричать: «Не стреляйте!». Нагло Басаев требовал, чтобы русские войска были выведены из Чечни, иначе все заложники будут расстреляны. 18 июня, в День всех святых, когда празднуются иконы Божией Матери, умягчение злых сердец и нерушимая стена, в Казанском храме города был совершен соборный молебен ставропольского духовенства. В этот же момент над больницей, где томились заложники, благочестивые верующие увидели в небе крест, как бы облачный. Справа от него в скорбной позе на воздухе стояла Божия Матерь в черных одеждах и молилась перед крестом. Видение продолжалось около получаса. Видели его и заложники, видели и чеченцы-боевики. Тогда же бандиты согласились освободить заложников без каких-либо условий. Но измена была на самом верху. Предательское антинародное правительство дало негодяям возможность безнаказанно уйти в Чечню вместе со своим вожаком Басаевым, хотя специальные войска уже были готовы, сумев обезвредить к тому времени снайперским огнем 17 боевиков и ждали только команды, чтобы окончательно ликвидировать преступников. Колонна автобусов с боевиками и заложниками безнаказанно выехала из города, и через сутки заложники были отпущены боевиками. После этой трагедии городское кладбище пополнилось 128 новыми могилами. Всего же было убито 146 человек. Настоятель храма игумен Александр записал свидетельство очевидцев чудесного явления Божией Матери и представил их правящему архиерею Гедеону, митрополиту Ставропольскому и Владикавказскому, который благословил на их основе написать икону Божией Матери, получившую название Свято-Крестовская. На 40-й день трагедии икона была принесена в город Святаго Креста, и с нею был совершен крестный ход. По всему городу на месте трагедии заложена часовня. Новоявленная Свято-Крестовская икона Божией Матери помещена в городском храме, освященном в честь Казанской иконы Божией Матери, и отныне является одной из святынь Кавказа, покровительницей славного русского воинства, несущего службу по защите родного Отечества. Пресвятая Богородица, спаси нас!
1: Браво!

Братья и сестры, 5 июня по православному календарю или 18 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Аввы Дорофея. Преподобный Авва Дорофей был учеником преподобного Иоанна Пророка в палестинском монастыре Аввы Сирида в IV веке. В юности так велика была его любовь к учению и книгам, что он забывал о пище и сне. С еще большей ревностью посвятил Авва Дорофей себя иноческому деланию, удалившись в пустыню. В течение 10 лет он был келейником у преподобного Иоанна Пророка, соединив это послушание с совершенным преданием себя в волю старца, так что он не имел никакой скорби. Боясь, что он не исполнит заповеди Спасителя о том, что многими скорбями подобает входить в Царство Небесное, Авва Дорофей открыл этот помысел старцу и услышал в ответ: «Не скорби, тебе не о чем беспокоиться. Кто находится в послушании у отцов, тот наслаждается беззаботностью и покоем». После кончины преподобного Иоанна Пророка Авва Дорофей оставил палестинский монастырь и основал новую обитель. Его ученик, преподобный Досифей, пишет о нем: «Подвязавшийся с ним братьей, он относился со стыдливостью, смирением и приветливо, без гордости и дерзости. Ему была свойственна добродушие и простота. Он уступал в споре, а ведь это начало благоговения, доброжелательства и того, что слаще меда, единодушия, матери всех добродетелей». Преподобному Авве Дорофею принадлежит 21 поучение, несколько посланий, 87 вопросов с ответами преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Поучения Аввы Дорофея представляют собой начальную книгу вступающего на путь духовного делания. Преподобный часто обращается к опыту великих святителей Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Простые советы, как поступать в том или другом случае, и тончайший анализ помыслов и движений души являются надежным руководством для тех, кто стремится исполнить заповеди Спасителя. Иноки, начав читать эту книгу, не расстаются с нею всю жизнь. Поучения раскрывают внутреннюю жизнь христианина, постепенное восхождение его в меру возраста Христова. На Руси его книга душеполезных поучений и ответов преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка была также широко известна, как и «Лествица райская» преподобного Иоанна Лествичника, творение преподобного Ефрема Сирина. Кирилл Белоозерский собственноручно переписал поучение Аввы Дорофея вместе с «Лествицей». Вот как пишет о совести в своих поучениях Авва Дорофей: «Когда Бог сотворил человека, Он всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысел, имеющий в себе, подобно искре, и свет, и теплоту. Помысел, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое, именуют совестью, а она составляет естественный закон. Последуя закону совести, патриархи и все святые прежде написанного закона угодили Богу. Но когда люди через грехопадение зарыли и попрали ее, тогда сделался нужен закон написанный. Стали нужны святые пророки, нужно сделалось пришествие владыки нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее совесть, чтобы засыпанную искру снова возжечь хранением святых его заповедей. Как в воде, помутившейся от многого ила, никто не может узнать своего лица, так и мы по преступлении не разумеем, что говорит нам совесть наша. Тогда нам кажется, будто ее вовсе нет у нас, однако нет человека, не имеющего совести, ибо она есть, как мы уже сказали, нечто божественное и никогда не погибает, но всегда напоминает нам полезное, а мы не ощущаем это,
потому что пренебрегаем ею и попираем ее. Поэтому-то пророк оплакивает Ефрема и говорит: «Соодолей, Ефрем, соперника своего, и попра суд». Соперником же называет совесть. Поэтому и в Евангелии сказано: «Будь увещевайся с соперником твоим, донди же еси на пути с ним, да никогда тебя предаст судьи, а судья слугам, и всадят тебя в темницу. Аминь, глаголю тебе, не изыдеши оттуда, донди же воздаси последний кадрант». Почему совесть называется соперником? Соперником называется она потому, что сопротивляется всегда нашей злой воле и напоминает нам, что мы должны делать, но не делаем, и что не должны делать, а делаем. За это совесть осуждает нас. Итак, почтимся, братья, хранить совесть нашу, пока мы находимся в этом мире. Не допустим, чтобы она обличала нас в каком-либо деле. Так писал Авва Дорофей о совести в своих поучениях. Преподобный Авва Дорофей, моли Бога о нас.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, Вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощеврящих в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 37-е зачало.
1: Премудрость прости услышь.

Егда же гонят вы во граде сем, бегайте в другие, аминь, Бог глаголю вам, не гимайте скончать и грады и Израилевы, донде же приидет Сын Человеческий. Несть ученик над учителем своим, ниже раб над господином своим, да влеет ученику, да будет яко учитель его, и раб яко господь его, аще господину дому Вельзевула, нарекоша, хвальми паче домашняя его. Не убойтесь губы их, ничто же бо есть покровенно, еже не открыется, и тайно еже не увидено будет, еже глаголю вам во тьме, рците во свете, и еже во уши слышите, проповедите на кровях, и не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убить, убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиене. Не две ли птицы ценитеся единому гасарию, и не едино от нею падет на землю без отца вашего, вам же и власи главни всех изочтени суть. Не убойтесь, убо, многих птиц лучше есть и вы.

от Матфея, глава 10, стихи с 23 по 31. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома назвали Виельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц.

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Следовательно, как ни прячемся мы теперь с грехами своими, пользы от этого нам никакой нет. Придет срок, а далеко ли он? И все выйдет наружу. Как же быть? Не надо прятаться. Согрешил? Иди, открой грех своему духовному отцу, священнику. Когда получишь разрешение, грех исчезнет, будто его и не было. Нечему будет потом быть открываемому и являемому. Если же спрячешь грех и не покаешься, то сбережешь его в себе, чтобы было чему обнаружиться в свое время на обличение тебя. Все это нам наперед открыл Бог, чтобы мы еще теперь ухитрились обезоружить его праведный и страшный суд на нас, грешных. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

Сегодня день памяти видного государственного и военного деятеля царской России, финляндского генерал-губернатора, генерала от инфантерии Николая Ивановича Бобрикова, скончавшегося от ран 5 июня 1904 года. Он родился 15 января 1839 года в Стрельне под Петербургом в семье военного лекаря. Получив военное образование с 1858 года, служил на офицерских должностях в различных воинских частях и родах войск. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов Бобриков в должности помощника начальника штаба гвардейского корпуса продемонстрировал большой организаторский талант. Его заслуги были высоко оценены, и в 1878 году он был произведен в генерал-майоры и зачислен в свиту его императорского величества. В 1884 году Бобриков был произведен в генерал-лейтенанты и назначен начальником штаба гвардии и Петербургского военного округа. А в 1898 году он был произведен в генералы от инфантерии и назначен членом военного совета страны. В 1898 году Бобриков служил финляндским генерал-губернатором. На этом посту генерал активно боролся с финляндским сепаратизмом. Он требовал распустить финляндскую армию и распространить на княжество общеимперские военные законы, унифицировать правовую и финансовую

Да? И замуж, что она выходит, девица, в честности, в чистоте. Как ей приятно идти под венец. А распутница, так ей все равно. Хоть белое платье одень, хоть черное, хоть какое, хоть зеленое, ей все равно. Вот видите как? Потому что, когда человек опустится, ему все равно уже. Вот. Поэтому будем всегда стоять на страже своей души. И писатели, и все. Да, и это был еще Авлодий, вот память была, вспоминали. Тоже верующий был. Какие писал чудные. А потом, помните, 12 написал. Да. Вот, куда же это годится? Да? Вот. Вот. И все это нам оттесняет. И хотелось бы, а в то же время, видите, как Александрушка тоже, Пушкин, как он, какой был, да, гений. А видите, пошел, здравствуй, Дантесу, мне надо было тоже. А смирить себя, гордыню-то смирил бы. Но Господь еще дал ему минуту для покаяния. Когда я читал журнал «Паломник» в старое время, то был приглашен священник, и последние его покаянные молитвы были: «Господи Иисусе Христе, Ты, не Божий, помилуй меня грешного». А уже потом уже не смог быть, только «Иисусе, Сыне, Иисусе, Сыне». А уже мысленно он продолжал молиться. Да. Помните, как Филарет Московский написал ему: «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана». Вот. Все не случайно в этом мире. А мы думаем, да ладно, что, как все живут, так и я. И нет. Господь дал каждому разумную душу. Каждый человек неповторим возлюбленный в этой жизни. Каждый человек есть особый дар Божий на землю. Поэтому мы должны благодарить Господа, что Господь послал нас, что мы имеем общение с друг с другом, радуемся друг другу. Я всегда говорю вам, когда я вижу, вы собираетесь, и вижу близких лиц, горе или страдания, они мне близко. Почему? Потому что я чувствую вашу скорбь, чувствую вашу радость. Вот так. Почему мы и говорим: едиными усты и единым сердцем славите и воспевайте. Чтобы вот как было в древних христиан, единый дух, единое сердце, все было единое у них. Потому что они очень любили Господа Иисуса Христа и любили друг друга. Как Иоанн Богослов заповедал нам: дети, любите друг друга. Потому что жизнь, она очень скоротечная. И мы не знаем, когда нас позовет. Вот я радуюсь, что сегодня еще я с вами. А завтра я не знаю, почему, возлюбленные братья и сестры, мы поймем. Сегодняшний день беседовал я с вами, и внезапно найде на меня страшный, как смертный. Помните при отпевании, как поется? Но придите, все любящие меня, и целуйте меня последним целованием. О, как возлюбленные! Как радостно, когда человек с Богом, и когда он отходит с Богом. Вот я знал подвижника благочестия Псково-Печерской обители. Там был простой, незнаметный иродиакон Анатолий. Может, кто ездил лет 40-50 тому назад, помнит Безрухова. Он управлял хором, а был иродиаконом. Но жизнь его была такая, что он мухи не обидела. Все, бывало, шли и тянулись к нему, чтобы спросить. Он даже был не иерей, а только иродиакон. А как молился, как любил он. Никогда он не суждал никого, никогда он не роптал ни на что. Все было хорошо. И вот, читая его последние наставления, как он обращается к преподобному Корнилию, чтобы он сохранил монастырь, чтобы он сохранил монахов, которые будут трудиться, и тех, которые приходят в богомольцы, чтобы благословил преподобный Корнилий. И все-все молитвы, как по девяти заповедям он написал молитву, что преподобный Корнилий замолил Царицу Небесную и Спасителя, чтоб мир был бы среди братьев. И вот так должен мир и среди нас, духовных детей, вот, к нашей небольшой общине.

0: Мужчины, чтобы мы друг друга любили, помогали друг другу, тогда все будет хорошо. Вот. И радуюсь я радостью вашими, и терзаюсь, когда скорби у вас какие. Поэтому будем, возлюбленные братья и сестры, жить по-божьи. Будем всегда исповедовать свои согрешения, вольные и невольные. Мы очень много согрешаем. Множество содеянных мною лютых помышляю окаянный, трепещу страшного несусного. Вот и все, возлюбленные, еще перед тем, как начать вечную жизнь, еще будет для каждого страшный день судный. Там уже, когда уже страшный суд будет, тут уже здесь мы в земной доле и покрасоваться можем друг перед другом, и полюбоваться, а там уже только ответ будем держать за свои дела и поступки. А дела-то и поступки часто нас обличают, что в грехах наших, пороках, мерзостях, вот, которые мы должны отбросить, вот, отбросить и возненавидеть грех, как мы раньше работали сатаны льстивым в грехах, пороках, так мы должны с большей мерой отдать труда и подвига Господу Иисусу Христу, Пречистой Деве Марии и святым ангелам, архангелам, и святым человеком Божьим, которых имена мы носим. Будем просить и каяться, что, Господи, прежде даже до конца не погибну, спаси меня, и Господь помилует и спасет каждого человека.
1: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

братья и сестры. 6 июня по православному календарю или 19 июня по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святых преподобного Виссариона, чудотворца египетского, преподобного Илариона Нового, святителя Ионы, епископа Великопермского, преподобного Паисия Углического, преподобного Ионы Климецкого, преподобных мучениц дев Архилаи, Феклы и Сосанны. Также в этот день наша Святая Православная Церковь совершает празднество Пименовской иконы Божией Матери.

Братья и сестры, 6 июня по православному календарю, 19 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобномучениц, дев, Архилаи, Феклы и Сосанны, живших в III веке. Все три девы, решив посвятить себя Богу, сначала жили в монастыре близ Рима. Когда же было открыто Диоклетианом гонение на христиан, они, переодевшись в мужскую одежду, ушли из монастыря и поселились в Кампании. Тут они подвязались в благочестивой жизни, исцеляли больных, давали всем добрые советы в трудных обстоятельствах жизни, утешали и ободряли в скорбях и несчастьях, и многих из язычников обратили ко Христу. Богу угодно было, чтобы святые девы окончили свою подвижническую жизнь мученичеством. Узнав о них, компанийский правитель Леонтий призвал их к себе и укорял, особенно Архилаю, как старшую, за то, что она, сама веруя в распятого на кресте, научила этому Феклу и Сосанну и исцеляет болезни силою волшебства. Архилая же обличала его самого в нечестии и поклонении ложным богам и старалась обратить ко Христу. Леонтий не внял ее убеждениям и приказал мучить ее. Тогда бросили Архилаю голодным львам на съедение, но львы улеглись у ее ног, как ручные. Строгали тело ее железными гребнями, одновременно поливали кипящим маслом и смолой, но она терпеливо переносила терзание тела, а масло и смола охлаждались силой Божией. Хотели задавить ее огромным камнем, но камень задавил не ее, а исполнителей казни. Многие, видя эти чудеса, восклицали: «Истинен Бог христианский!» и принимали веру во Христа. Тогда приказано было умертвить мечом всех трех дев. Едва воины подняли свои мечи, как увидели ангелов, пришедших взять души мучениц. Воины очень испугались и замерли. Тогда святые девы начали просить их поскорее исполнить то, что им приказано, и скончались убитые мечом. Это было в 293 году. Святые преподобномученицы, девы Архилая, Фекла и Сосанна, молите Бога о нас.

братья и сестры, 6 июня по православному календарю или 19 июня по гражданскому календарю, наша Святая Православная Церковь совершает память преподобного Ионы Климентского. Предлагаем вашему вниманию его житие. Преподобный Иона, в миру Иоанн, родился в середине 15 века. Он был сыном богатого новгородского посадника Иоанна Климентьева. Отец его занимался торговлей и оставил сыну богатое состояние. Иоанн наследовал дело родителя. Однажды он в насаде плыл с грузом соли по Онежскому озеру. На середине озера его застигла сильная буря. Неуправляемый насад, казалось, вот-вот должен был пойти ко дну. Иоанн стал просить у Господа избавления от смерти, обещая в случае спасения принять монашеский постриг. Его молитва была услышана. Насад выбросило на остров Клеменцы. Иоанн со слугами благодарил Бога и в это время услышал голос, повелевавший ему построить обитель Живоначальной Троицы. В прибрежных кустах можжевельника Иоанн увидел икону Святой Троицы. На месте своего спасения он поставил крест, а там, где явилась икона, крест и часовню. Вернувшись в Новгород, Иоанн распорядился своим имуществом и постригся с именем Иоанна. По обету он построил два храма во имя Святой Троицы и святителя и чудотворца Николая, покровителя мореплавателей и землепроходцев. Затем поставил келии и приготовил все необходимое для иноков. Троицкий Николо-Климентский монастырь был основан около 1520 года. Из бедного Нятинского монастыря в 3 верстах от новой обители пришли братья. К ним присоединились иноки из других мест, желавшие безмолвия. Митрополит Московский Варлаам благословил для храма обители антиминцы и хотел поставить святого Иону настоятелем, но тот по смирению отказался. Преподобный Иона уговорил новгородского иеромонаха Тихона принять настоятельство, а сам подвязался простым иноком. Преподобный Иона мирно скончался 6 июня 1534 года и был погребен у храма во имя святителя Николая. Над нетленными мощами святого впоследствии была построена часовня, а в царствование Елизаветы Петровны каменный храм во имя праведных Захарии и Елизаветы. Вы слушали житие преподобного Ионы Климентского.

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных, к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Многомилостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощебрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: Сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него.
1: Евангелие от Матфея, 38-е зачало.
2: Премудрость прости услышь.

Вся куба иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим, иже на небесе. А иже отвержется мне пред человеки, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесе. Не мните, яко придох, бо врещи мир на землю, не придох, бо врещи мир, но меч. Придох, бо разлучите человека от отца своего, и дочерь на матери свою, и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашнее его. И бысь всегда соверши Иисус, заповедая, обмана десяти учеником своима, приди оттуда учите и проповедуйте во граде.

Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 32 по 36 и глава 11, стих 1. «Итак, всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах

«Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным». Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос, Единородный Сын Божий и Бог, Который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святаго и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, взошел на небеса и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых. Послал Духа Святаго на апостолов, силою Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая таинствами, незаблудным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное. Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем символ веры. Так возьми эти истины, напечатли их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого лица человеческого, предъявить, что так, а не иначе, должно веровать, чтобы быть спасенным, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины, и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед человеками, а Он перед Богом Отцем исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

В эфире передача «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий». День за днем. Дневник православного священника, которую читала царская семья в Тобольской ссылке и в Екатеринбурге.

6 июня. 19 июня по гражданскому календарю. Призваны на служение. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: «Крепись». Книга пророка Исаии, глава 41, стих 6. Один известный духовный писатель сказал: «Мы только тогда уподобляемся Богу, когда становимся полезными». И действительно, служение ближнему — это божественный закон. Христос принял образ раба, пришел служить и научил служить. «Я посреди вас, как служащий» — Евангелие от Луки, глава 22, стих 27. Он служил непрестанно, словом, делом, жизнью. Служил душе и телу окружающих людей, терпеливо, неутомимо, всегда имея их благо перед глазами. Он ходил с места на место, делая добро. Книга Деяний, глава 10, стих 38. Божественная любовь выразилась служением, сопряженным с жертвой даже самой жизни. «На небе служат день и ночь», — говорит нам Писание. «Ангелы, называемые служебными духами, нисходят на землю для особого служения людям». Бог сам служит людям бесконечным родением об их вечном благе, непрестанно призывая, привлекая, смягчая, направляя души грешников. И нам надлежит служить. И нас Бог почтил тем, что призвал нас на дело, подобное Его делу. Помогать людям, ободрять их, поддерживать, быть готовыми на всякое служение ради того, чтобы принести им истинную пользу. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Из первого послания святого апостола евангелиста Иоанна, глава 4, стих 16. «Каждый помогал ближнему своему». Это Божие назначение для всех его созданий, не для некоторых только избранных, но для каждого. Не жди себе какого-нибудь громкого, видного служения. Поступи лучше сейчас. Число этих каждых, которые простирают руки на помощь ближним. И увидишь, что ободряя, согревая, поддерживая брата твоего, ты сам ободришься, согреешься и утвердишься на христианском пути.

Вы слушали передачу «Нужно жить по Евангелию». Чтение глав из книги «Каждый день подарок Божий, день за днем. Дневник православного священника».

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу священника Константина Корепанова, клирика Свято-Троицкого собора города Екатеринбурга, духовника и преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь празднует день всех святых земли русской просиявших, как говорилось сегодня в молитве, как говорится, в тропарях сегодня праздничных, как говорится, в каноне. Это все сродники наши, люди, родившиеся на этой земле, люди, которые говорили на нашем языке, люди, которые являются в каком-то смысле, а порой в прямом смысле, нашими предками по плоти, действительно, с родственниками нашими. Кто-то из нас действительно в прямом смысле слова является потомком. Я сам разговаривал с человеком, у которого дедушка и прабабушка были причислены к лику святых. То есть это все не некая метафора, это реальность действительно нашего сродства, нашей генетической, культурной общности, этнической общности. Это люди, которые действительно принадлежат тому народу, который мы называем русский народ, не очень задумываясь над тем, что определяет это понятие, не пытаясь его как-то философски или социально определить. Это некое духовное понятие. И сегодня мы празднуем праздник Святой Руси. В собственном смысле слова Святой Руси. Иногда называют Святой Русью то, что является политическим образованием или историческим бытием. Но это неправда. Совершенно никогда так не было. Святая Русь – это как раз весь сон святых, родившихся на этой земле, которые вошли в Царство Небесное, явленные, неявленные, причисленные к лику святых или непричисленные, но только те люди, которые вошли в обители Святаго Небесного Царя, те люди, которые создали тот начаток, то приношение русского народа, который он принес и который вошел в Царство Небесное. Ибо не каждый русский человек по факту своего рождения попадает в рай. И не каждый православный человек по факту своего крещения попадает в Царство Божье. А только тот, кто жизнью своею утвердил свою жизнь, свое бытие, свое пребывание на этой земле, как пребывание в вере. И сегодня, празднуя память русских святых, мы, конечно, должны были бы задуматься вслед за теми словами Священного Писания, которые сегодня читаются, что значит почитать память русских святых? Ну как я должен почитать их память? Ну если я ношу имя Сергия или Серафима или Иоанна в память Иоанна Кронштадтского, то вроде бы как бы я должен им помолиться. А если не ношу, если я ношу имя в честь какого-нибудь древнего мученика или древнего византийского царя, тогда, стало быть, и никак не почитаю я русских святых. Как я должен их память хранить? Вот сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к евреям, он говорит интересные слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирай на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, ибо вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Оказывается, почитать память святых – это значит подражать их вере. Это не просто прийти и помолиться им, как мы делаем, это подражать их вере. Вот, например, первые прославленные на Руси святые. Знаете ведь кто? Знаете? Кто? Борис и Глеб. Первые прославленные, первые святые не в хронологическом порядке, но первые святые, которые действительно почти сразу после их кончины были причислены к лику святых. А почему? Потому что они подражали Иисусу Христу. Они захотели лучше пострадать, чем восстать войной против брата своего, который был негодяй. Но он же был брат. Как я могу восстать против брата, даже если он негодяй? И они позволили себя убить. Но из этого получилось великое благо, ибо русская земля получила святых, первых святых, на которых можно было равняться. Спустя 1000 лет, чуть больше, немногим больше, 1000 лет, последний русский император поступил точно так же, предпочитая принять со своей семьей смерть, но не восстать против своего народа. Не начать братоубийственную войну, которую все равно начали, но не он. Он предпочел лучше умереть, закончить жизнь как страстотерпец, но только исполняя завет Христа, не поднять руки против брата. И эти люди совершили свой подвиг веры. Они подражали вере Христовой, подражали Христу и тоже были причислены к лику святых. Они не просто молились им, они подражали. И вот спустя несколько столетий, ну немного, 2 столетия после смерти Бориса и Глеба, их родственник Александр Невский выходит на первое свое сражение, Невскую самую битву. И перед этой битвой в неравных условиях, защищая краины русской земли, один из его воевод видит Бориса и Глеба, спешащих на помощь Александру Невскому. Красивая история, красивая легенда о том, что святые помогают нам. Но обратите внимание, помогают. Сражался-то Александр Невский и его воины, это они пошли сражаться. Не Борис и Глеб. Борис и Глеб помогали. Помогали сражающимся воинам русским для того, чтобы отбить нашествие Запада. Мы очень часто, чем дальше уходим от святых, все думаем, что они нам помогут. Понимая вместо этого, что они что-то сделают вместо нас. Помоги мне, Господи, ну скажем, победить злодеев. Помогу, но бороться будешь ты, драться будешь ты, сражаться и умирать будешь ты. Я только помогу вместо тебя. Я этого не сделаю. Господи, научи меня поститься, помоги мне поститься, но поститься будешь ты. Искорени бесов земли нашей. Замечательно, помогу искоренить, но противостоять бесам будешь ты. Удали злых людей с нашей земли. восклицаем мы какому-нибудь благоверному князю: ну достали все эти воры и негодяи, замечательно, помогу. Но набрать с ворами и негодяями должен встать ты, и ты терпеть, и ты томиться, и тебя посадят, и тебя будут клеветать, но ты все преодолеешь, я тебе помогу, но делать будешь ты. Помоги мне вылечить болезни болящих, помоги накормить голодных, помоги избавить людей от нищеты, помогу, но страдать будешь ты, и ходить по лачугам будешь ты, и терпеть все будешь ты. И по-другому не бывает. Мы решили возложить на них бремя заботы о русской земле. Не получится. Они потому и стали святыми, что делали это своей земной жизнью. Заботились о народе этом, проливали за него кровь или слезы, плакали, молились, терпели от людей клевету, злословие, не разные неудобства и смерть, и призывают нас продолжить их дело. Если ты хочешь быть таким же русским святым, если ты хочешь быть просто русским, ты должен что-то сделать для этого народа, что-то для него сделать. Слезами или молитвами, смертью, подвигом на войне или подвигом в тылу, или тем, чтобы искоренять зло здесь, которое заводится, подлых, вороватых, негодных людей, которые всегда были. И те люди, которых мы сегодня почитаем как святых, и подвязались в том, чтобы искоренить неправду из земли нашей. Она не искоренилась, естественно, потому что в Царство Божье Русь не превратится никогда. Но эти люди посвятили этому жизнь, думая не о том, как им самим комфортно прожить в этой жизни, а о том, как бы лучше жилось их народу. И каждый на своем месте делал то, что мог. Кто-то строил, кто-то пахал, кто-то искоренял зло в собственных наших рядах, кто-то боролся со злом внешних, кто-то вычислял врагов, кто-то их наказывал, кто-то ловил преступников, кто-то их наказывал, кто-то сушил хлеб и пек из него то, что можно съесть, кто-то открывал новые земли. Каждый что-то сделал, не думая о себе, а ради Христа, служа, исполняя Его волю и заботясь об этом народе. И мы должны продолжать это дело. Мы должны что-то делать для этого народа, каждый в том месте, в котором он призван служить. Учитель или солдат, врач или инженер, строитель или продавец. Но каждый должен делать свое дело честно и думать о людях, которые его окружают, грешниках, неверующих, неправедных, разных людей. Ибо, как все народы, мы состоим из грешников. Но человек становится святым именно тогда, когда он, забывая о себе, познав любовь Христову, старается донести ее ближнему, обогреть ближнего, послужить ближнего, защитить ближнего, надеть, накормить, вытащить его из беды, хоть что-то сделать для ближнего ради Христа. Так и становятся святыми. Святыми русскими, святыми французами, святыми англичанами, святыми китайцами. Все это люди ради Христа, поверившие во Христа, заботились о своих родных, о своих сродниках, о своих единоплеменниках. Вот был такой человек совсем недалеко от нас, всего-то около 100 лет прошло, преподобный Герман Аляскинский. Он русский человек, хотя прозвище у него не русское. Он был монахом Валаамского монастыря. И когда церковь позвала найти человека, который расскажет людям о Христе, жителям Аляски, о Христе, его туда отправили. И он там жил, и прожил там жизнь, все разделяя с этими людьми и радость, и боль, и болезнь, и голод. Он их крестил, потому что они уверовали. И он прожил с ними до конца всю жизнь, и они сохранили память о нем до конца 20 века, спустя почти 100 лет после его смерти. И не собирается отказываться от православия, потому что он сделал то, что сделал. Это не русские люди, но эти люди русской церкви. Потому что это русский человек донес до них свою веру. А Николай Японский – русский человек, который проповедовал японцам и принес туда православную веру и православную жизнь. И до сих пор его верой, его молитвами, его трудами существует православная церковь в Японии. А Иоанн Шанхайский то же самое сделал для американцев. И так все время человек трудится для людей, с которыми привел жить его Бог. Для нас это в первую очередь наши семьи. Их не в церковь нужно тащить, не вести сюда силой или соблазном. Им нужно служить, превращая их жизнь в радость, утешать, понимать, молиться за них ночью, терпеть их немощь и свидетельствовать о том, что больше любви, чем принес на землю Христос, принести нельзя. Свидетельствовать не призывом, не угрозами, а тем, что бдим над их постелью, тем, что молимся за них даже тогда, когда накатывает надежды. Терпим от них даже то, что терпеть нельзя. Верим в них даже тогда, когда кажется, что никакой надежды больше нет. Вот это и значит быть православным. Если мы донесем это служение до последнего нашего издыхания, то и мы войдем в сон русских святых. Явит ли Бог нашу святость или не явит, это не имеет значения. Важно, что мы будем сопричтены облачному полку, облаку святых земли русской. Мы тоже оправдали свое звание русского православного христианина. Аминь.
0: Братья и сестры, вы слушали беседу священника Константина Корепанова, духовника и преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии, клирика Свято-Троицкого собора города Екатеринбурга.

сестры, чтобы почтить святых своих соотечественников, второе воскресенье после Пятидесятницы наша Святая Православная Церковь посвящает памяти всех святых в земле русской просиявших. Этот праздник призывает нас почитать своих святых, подражая их вере, богоугодному житию и святости. Каждый день Святая Церковь обращается молитвенно к сонму святых угодников Божиих и их молитвами освящает наши души. Не имея почему-либо возможности обращаться непосредственно к вышестоящему человеку, мы стараемся найти посредников, которые помогли бы нам это сделать. В какой-то степени то же самое происходит и в духовном мире. Так происходит не потому, что мы лишены возможности обращаться непосредственно к самому Богу, или что Господь в таком случае не слышит нас. Он — вселюбящий Отец и принимает всякого приходящего к Нему. Но воля Его такова, чтобы мы, обращаясь к святым, общались с ними и соединялись в Нем, а размышляя об их святости, думали о своей жизни, цели и призвании. Возможность общения со святыми в единой христианской семье, в вере и любви, в чистоте и святости, в молитве — это дар Божий, за который необходимо благодарить Господа. Это действительно благодать Божия, что мы имеем столько святых в Церкви, что у каждого из нас есть свой небесный покровитель, имя которого он носит, который молится о своем чаде и руководствует его ко спасению. Множество святых Божиих угодников напоминают верующему человеку, что все мы призваны к святости, что есть возможность для каждого здесь, на земле, стяжать дар Святаго Духа, освящающий нас и прославляющий. Какая же радость в святости! Почему Церковь призывает нас, чтобы мы были святыми, как свят Господь Бог наш? Почему эта добродетель необходима для верующего человека? Наша цель — уподобление Богу. Святость — это наше призвание и необходимое условие в деле богоуподобления. Святость — это радость в Боге и блаженство. Вспомним святого апостола Петра, который, увидев славу Божию на Фаворе, воскликнул: «Господи, хорошо нам здесь быть!» Или другие его слова: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Состояние святости — это и есть радость и блаженство о Господе. Источники этой святости — радость, которую нельзя вполне описать, а можно только почувствовать, — писал святой апостол. Состояние святости — это и есть радость и блаженство о Господе. Источники этой святости — радость, которую нельзя вполне описать, а можно только почувствовать, — писал святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам.

0: в новых прибалтийских вот этих лимитрофов и в Риге, и в Таллине, и ездили в Калининградскую область, туда, где находится храм Александра Невского. А в 14 году, после Крымской весны, после присоединения Крыма и возвращения Крыма в родную гавань, мы совершили крестный ход, обойдя Европу, и в том числе заходили на Афон тогда. Ну и несколько раз уже заходили тогда на Афон, и были с этой иконой Александра Невского. И вот мы пришли в Андреевский скит, и, по-видимому, власти этого скита испугались, что мы можем как-то образом повлиять, а мы пришли в самый главный храм скита, и там рака с мощами Александра Невского была заставлена новодельными греческими иконами в таком модернистском письме. Ее даже не было видно, мы еле протиснули, чтобы приложиться к ней. А утром встали, а там объявление на стенах. Службы не будет в воскресенье. Это впервые, я думаю, что в таком огромном скиту, в монастырях, вдруг они запретили воскресную службу, вообще испугавшись нас, как паломников, как крестоходцев, потому что как-то мы можем повлиять на возвращение вот этого чудного скита Андреевского в лоно Русской Православной Церкви. То есть Афон, он как и любое место, это место в том числе молитвы, но и место вот этой духовной брани. Духовной брани, потому что искушения огромные там находятся, искушения, которые со всех сторон идут. Конечно, ясно, что враги рода человеческого, злобы поднебесные, они не ходят по злачным местам, они как раз ходят в церквях, в скитах, в храмах и так далее. Поэтому, да, вот приходилось и посещать и Афон. В том числе мы, конечно, на Афон всегда возили наши вот, журналы и приложения. У меня замечательная была встреча. Мы плыли на Афон на корабле, и я познакомился с монахом. Ну, как обычно, паломники ведут разговоры на палубе корабля, не только наблюдают прекрасный вид самого Афона, он чудный, красивые горы, красивые монастыри стоят, но он говорит, вот как мы почитаем владыку Иоанна Санкт-Петербургского, Ладожского. И лучшая книга, которую мы видели, это вот книга Владимира Алексеевича Михайлова «Встречи с владыкой Иоанном». Владыка Иоанн был один из тех епископов великих. Я почитаю его как святого, хотя он не прославлен, но и общались с ним. Он благословил нас на работу и православного радио Санкт-Петербурга, и издание православного летописца, а главное на общество трезвения святого мученика Манифатия и на строительство храма, первые храма в истории православной церкви.
1: Во имя иконы «Неупиваемая чаша».
0: Да, во имя иконы «Неупиваемая чаша». И вот, он говорит, чудная книга, и назвал автора. Владимир Алексеевич Михайлов написал. Для меня было очень умилительно, я был очень рад такой встрече. Опять
1: с плодами трудов, да, можно сказать, трудов, своих. Да, да. Вы употребили такое слово редкое, но оно часто встречалось в публицистике 100-летней давности, лимитрофы. Сейчас оно опять стало возникать, то есть это малозначащие субъекты, как сейчас бы сказали, международного права, ну в данном случае понятно, страны какие. Вот в этих лимитрофах вы замечали какое-то вот особенное отношение, когда совершали...
0: Когда я, да. Когда мы были туда, это значит, крестные ходы проходили, я напоминаю, с 10 по 14 год. Вот отношение было очень благодатное, ничего не могу сказать. Вот в Хельсинки мы везли в том числе и крест на могилу Вырубовой, установили новый крест, молитвы там. И крестный ход шел по центру Хельсинки. Нас писали в газеты в Хельсинских, в финских. Мы были там по царским местам, где отдыхал император, последний император, там в финских шхерах. Не только писали, но и сопровождали нас полицейские на велосипедах и на мотоциклах. Очень благоприятно это все было организовано. Нам разрешили везде молиться, везде идти с иконами. Чудный крестный ход был как раз в Таллине. В Таллине на Вышгород, вот на высокую гору, там, где храм Александра Невского, мы шли непосредственно от причала. Крестным ходом тоже было организовано все очень хорошо. И потом молебен всех людей.

0: не могла церковь вместить храм Александра Невского, и кругом стояли православные люди, мы молились около святынь, которые мы привезли с собой в крестном ходу. Вот. И, ну, по-другому, но тоже очень хорошо была организована встреча в Риге. Так как рижская, то есть латвийское правительство тогда очень хорошо относилось к православию, оно не только вернуло все здания и сооружения, которые могли быть возвращены Русской Православной Церкви, но там, где не могли вернуть, они, значит, компенсировали то, что было невозможно вернуть, и то, что делали. И поэтому, но с одним условием, что церковь не будет выходить наружу. То есть там были запрещены все церкви.
1: То есть крестные ходы в том числе?
0: В любые, любое правление, с паперти сходить нельзя. Внутри там, и вот церковные власти нас приветствовали, везде были епископы, конечно, и вот приветствовали, нас посадили в машину с иконами, в закрытую, ну, микроавтобус. Отвезли в храм, в храме было большое стене района, мало того, они отпечатали иконки такие к этой встрече Александра Невского, неупиваемые чаши и так далее. И молебны сегодня происходили, но за территорию храма мы не выходили. То есть вот такой конкордат, такое с властями было заключено такое соглашение. Конечно, после этого у меня нет времени, ни возможности следить за отношением вот этих властей, потому что они все вошли уже в НАТО там, и так далее. Через них летают вот чудовищные так называемые беспилотные роботизированные объекты военные, которые несут смерть. В том числе детям, старикам и женщинам. Мы знаем, что мы вот присутствуем один из огромных, самых больших налетов вот вражеской такой малой авиации, малых, был вчера, когда начался здесь у нас в Санкт-Петербурге мероприятия начались, присутствовал президент, присутствовали представители всех, ну, большинства стран мира. Но и все равно, значит, люди были очень испуганы, потому что они летали здесь, и не только летали, но и взрывались, и уничтожали все кругом.
1: Хотелось бы вернуться к монашествующим, роли их в вашей жизни. Наверное, отец Николай Залицкий – это тот человек, который благословил многие ваши начинания, вы часто у него бывали, и... Мне бы хотелось вернуться вот к нему еще и потому, что вы, когда о нем рассказывали и просили благословения, он вам сказал очень удивившую и меня тогда фразу, и вас, он сказал, только не бросай. Да. Вот прошло, значит, четверть века.
0: Ну, можно сказать, 30 лет.
1: Да, 30 лет.
0: Это был 94-й год.
1: Вот. Удивило ли вас вот это тогда, когда вы были, в общем...
0: Дело в том, что вообще, когда ты находишься с духовными, высокодуховными людьми, с людьми, которых... прямая дорога, ты через них видишь Царство Небесное. В их глазах прямо отражается иной мир, иной мир. Ну, в некоторых глазах, вот как в глазах вот этих людей, которые запускают на нас смерть, в них отражается ад, бесы и все остальное.
1: И жвачка, может, какая-то.
0: И жвачка, ну, то же самое. Вот. Неотличимо. То в этих глазах мы видим, что ты в глазки батюшки Николая посмотрел, и там видит другой мир. Хотя я встречался не только вот с батюшкой Николаем, с епископом Антонием Суровским. Но тоже по благословению.
1: Он же тоже был монашеством.
0: Ну, епископ. Конечно.
1: Но у отца Николая к нему люди ехали за наградой пророка. То есть это, наверное, все-таки был один из немногих монашествующих. Люди получали пророчество или хотели получить. И вот мы даже на примере ваших благих дел видим, что, собственно говоря, завет отца Николая его не только не исполнили, но вы и приумножили его, и, в общем, это, конечно же, очень важно. И вы говорили, что в начале вашего воцерковления вы очень много видели тех людей, которых можно назвать святыми для укрепления вот вашей веры. Их было тогда изобилие. Что это были вот за люди? Отец Николай, отец вот епископ Антоний.
0: Ну... Дело в том, что в то время было такое, как бы оно смутное было. Смутное, ну, я про государственные дела не говорю, а именно в таком отношении. не выяснилось вот такое же отношение, например, как к трезвости православной, которая была очень мощная православная трезвость, это была до революции.
1: Отец Всеволод Рождественский, да. Там десятки тысяч были крестные ходы.
0: То есть были крестные ходы, общество трезвости, вот эта икона неупиваемой чаши, этот серп, Пухов и так далее. Вот. А когда эпоха началась возрождения церкви в 90-е годы, нас, православных, благословленных, действующих уже по благословению тоже, православных людей, трезвенников, очень относились очень странно. На нас, они ассоциировали нас с какими-то сектантами, с какими-то раскольниками и так далее.
1: Я, если позволите, вставлю, что вы говорили, что первые 3 или 4 года на крестный новогодний ход вообще только были одни миряне.
0: Ну, миряне, да. Ну, так не, ну, иногда приходили, конечно, священники, бывали, но это совершенно не сейчас, которых я иногда столько священников, что их и не сосчитать. Угу. И у нас были случаи, когда мы начали молиться, помню, на могиле уже окончания крестного хода, это мы посещаем 3 священника Рождественского, батюшки Владыки Иоанна и Владимира Алексеевича Михайлова. И вдруг мы смотрим, священник отслужил молебен, который все время проходит, самая значимая могила там на Александро-Невской лавре, упокоение места Владыки. И он пришел, вы здесь, вот, мы рассказали, он говорит, я с вами послужу. И послужил с нами. То есть Господь послал в утешение нам священника вот так вот. Это в морозный 1 января день, когда все там очухиваются только после диких... Да, после беснования.
1: Это именно 1 января, да.
0: Беснования такого.
1: Сбор около 9-10 утра на литургию. То есть это настоящий, как раньше бы выразились, гражданский подвиг, можно так сказать. Тех, кто там собирается.
0: Да. И мы первые, так как мы трезвенники, мы этого ничего не знаем, не боимся, мы понимаем, что Новый год – это такая смена злодейств, такой старый, мерзкий, развратный, гнусный, отвратительный старый Новый год, погрязший в крови, во всех гнусностях мерзких, передает свой как бы опыт молодому мальчику.
1: Чтобы развратить уже.
0: Чтобы его уже развратить изначально. Самых малых. Это молоденький Новый год, ага. Развощекий такой еще. Непокрытый следами гнусности всех этих, он ему рассказывает, что, мол, вот как ты здесь людей будешь спаивать, как ты людей будешь соблазнять, как ты будешь натолкать их на грех. Ну, это такие переодетые бесы. Мы знаем, что раньше бесы являлись в виде там русалок, водяных, чем этих потом, леших.
1: Кикимор и так кикимор. Далее.
0: А сейчас Баба-Яга, Баба-Яга, Змей Горыныч, они любили рядиться. Но в те года эти люди как бы понимали, что... А сейчас в инопланетян, потом в этих в НЛОшников, потом, как их называются, детишек соблазняют в виде там этих всяких мерзостей, каких я даже не знаю. Лучше этого не видеть.
1: Лучше не знать, да.
0: Да, Маша? Ну вот, Маша. Ну, прости, Маша, у нас была тема, в общем-то, детская литература, но как-то вот Вячеслав Вячеславович.
1: Нет, ну если позволите, вот Маша сказала, что в Бабу-Ягу могут рядиться люди, конечно, и в кикимор, и в прочих, но если говорить конкретно про этого персонажа, то есть мнение ученых, что это все-таки была живая женщина, которая вот так себя вела. То есть та самая Баба-Яга, которая через 1000 лет до нас дошла, вот такая. Но то есть была некая злая колдунья, она была реальная, она была и так далее. Но это, как говорится, сейчас не...
0: Ну, они злые колдуньи сейчас есть.
1: Ну, в общем-то, да, только они сейчас уже легальные и прославляемые, а та жила в какой-то избушке, в каком-то лесу, а сейчас эту, можно сказать, избушку поставили в центре города.
0: Она там, по-видимому, жила вместе с Дарвином.
1: И ходите к ней.
0: Дарвин внедрял того, что Бога нет, все позволено, и люди сами по себе родились из плазмы какой-то, из грязи, они из грязи так самозародились.
1: Ну, поскольку у нас стихийно возникла беседа о плохих и хороших девочках, мы сейчас Машу попросим прочитать стихотворение «Огней Бордо»,
0: перейдем,
1: так сказать, разбавим середину нашей беседы. Стихотворение замечательной советской детской поэтессы «Огней Бордо», называется «Любочка». Почитать.
2: Стихотворение «Любочка». Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Девочка на празднике, соберутся в круг. Как танцует Любочка, лучше всех подруг. кружится и юбочка, и ленточка в косе. Все глядят на Любочку, радуются все. Но если этой Любочке вы придете в дом, там вы эту девочку узнаете с трудом. Она кричит еще с порога, объявляет на ходу: у меня уроков много, я за хлебом не пойду. Едет Любочка в трамвай, она билета не берет, всех толкает, всех локтями раздвигая, пробирается вперед. Говорит она, толкаясь: фу, какая теснота, говорит она старушке, это детские места. Ну садись, вздыхает та, синенькая юбочка, ленточка в косе, вот какая Любочка во всей своей красе. Случается, что девочки бывают очень грубыми, хотя не обязательно они зовутся Любами.
0: Как раз вот можем поговорить, конечно, о тех стихах, о той музыке стихов, о тех детских песенок, как чистыми, светлыми, зовущими к прекрасной жизни, переходу из юной жизни. И здесь мы видим, хотя стихотворение детское, но мы видим, что тогда уже детишки, они нуждались в воспитании, в правильном направлении. Вот мы не скажем, что это Любочка, по которой это такое сатирическое стихотворение было написано, что она такой образец. Но, по крайней мере, что-то она умела делать, что-то делала. Разносторонняя девочка, да, была. Вот. И я вспоминаю, я детских стихотворений не бил, я помню считалки. Там вышел месяц,
1: из тумана
0: вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. То есть стихи все время присутствуют.
1: А я знаю продолжение. А за месяцем луна, но лучше этого здесь не читать. Да?
0: Ну, понятно.
1: Да. Но удивительные были считалки. Через 30 лет помнишь их наизусть.
0: Да.
1: Как будто только вчера тебе рассказали, и они в голове остались.
0: Из-под горки катится голубое платьице, на боку зеленый прекрасный бант. Тебя любит капитан. Капитан молоденький, звать его Володенькой. Это дети собирались в кружок. Без этого не обойтись было. Я не знаю, как сейчас. Сейчас игра. Вы считаетесь, когда играете?
2: О, какие.
1: Ну, это и при нас было.
0: А нет, у нас эники-беники, си колеса, эники-беники, ба. Вот так.
1: Вот, и камень, ножницы, бумага, собственно, остались через сквозь десятилетия. Камень, ножницы, бумага.
0: А этого я уже не помню. Я не помню.
1: И вот эти, ну вот камень, ножницы, бумага были. Ну, давайте вернемся, так сказать, в лоно нашей беседы.
0: Мы беседу. Да мы не удалились, наоборот. Вот Машенька даже развеселилась, ей
1: очень
0: приятно.
1: Хорошо, да.
0: Мы надеемся, что ее подружки. А ты, Маша, не хочешь передать привет своим подружкам? Они будут смотреть и это самое увидят тебя. Ты им помахаешь, там помашешь так ушки, там какие у тебя, как их зовут?
2: Я хочу передать привет моей лучшей подруге Еве, моей сестренке Маше, моей сестре Лизе, моему брату Вове и моим друзьям. Это Максим, Константин и Алексей.
0: Вот. Ну ты потом, мы, когда это все выложится в интернете, ты им всем сообщишь об этом. И у нас будет больше посетителей нашего канала. Это будет очень хорошо. Да, ну Вячеслав, пожалуйста.
1: Перейдем на светскую тему. И Сергею Евгеньевичу тоже эта женщина знакома. Какая именно, сейчас мы все узнаем. Это буквально новость последней недели. В рамках изучения своей любимой поэтессы ленинградской советской Ольги Федоровны Бергольц искал людей, которые могли бы жить до сих пор и знать ее по-настоящему именно в связи с творческими какими-либо работами совместными. И представьте себе, что такой человек есть. Есть он до сих пор, он и теперь жив. 65 лет назад, а именно в 1961 году, был поставлен в театре Комиссаржевской спектакль по сценарию Ольги Федоровны Бергольц «Рождены в Ленинграде». И там роль, кстати, Машеньки, играла Алиса Бруновна Френди. И вот, желая пообщаться с Алисой Бруновной по этому поводу, чтобы что-то было рассказать всем интересующимся творчеством, как Ольги Федоровны, так и Алисы Бруновны, я отослал письмо в БДТ Товстоногова. Сейчас его зачитаю. Это все очень коротенько, но я думаю, достаточно.
0: А почему в БДТ? Она сейчас связана.
1: Она актриса БДТ. Вот сейчас. И давно уже, много лет. С удивлением узнал, не являясь, конечно, театралом, что у БДТ Товстоногова уже несколько лет нет Худрука. То есть после увольнения Могучего роль Худрука исполняет по умолчанию главный художник Кочерги и директора Архипова. Это мне нужно было знать для того, на чье имя, собственно говоря, обращаться. Вот письмо, отправленное на прошлой неделе. Уважаемые Татьяна Сергеевна и Эдуард Степанович, вас беспокоит автор книги об Ольге Бергольц «И лжи заржавеет печать» Улыбин Вячеслав Вячеславович. В настоящее время я собираю дополнительные сведения о поэтессе для новой работы о ее творчестве. Фактом ленинградской театральной истории является то, что в 1961 году Алиса Бруновна Фрейндлих сыграла в спектакле «Рождены в Ленинграде» по сценарию Бергольц свою первую драматическую роль. Прошу содействия в моей встрече с актрисой с целью выяснения обстоятельств этой работы. Уверен, что творческий тандем Алисы Бруновны и Ольги Федоровны, состоявшийся 65 лет назад, будет интересен и современному читателю. Заранее благодарю за содействие. С уважением, Улыбин ВВ. И телефон свой оставил. И я получил ответ, дорогие товарищи. Ответ пришел через 2 дня, тоже по электронной почте. Да здравствуют новые технологии. Уважаемый Вячеслав Вячеславович, мы передали ваше письмо Алисе Бруновне. Она благодарит вас за обращение и передает пожелания удачи в вашем труде, но, к сожалению, в силу различных обстоятельств, встретиться с вами не сможет. Надеемся на ваше понимание. И мой ответ. Благодарю за ответ. Передайте, пожалуйста, Алисе Бруновне мои искренние пожелания крепкого здоровья и активного творческого долголетия. С уважением, Улыбин ВВ. Вы знаете, как камень от сердца вот спал, потому что, ну вот уйдет человек, мы все смертны. А я себя буду спрашивать, что ж ты сидел, ничего не делая, а тут я спокоен. Ну, смог и не захотел. Или захотел, неважно, но ни встреча не состоялась по тем или иным причинам. И я сейчас понимаю, что, ну, значит, это и не должно быть явлено, по крайней мере, через мои руки. Поэтому всем желаю вот такого спокойствия, уверенности, что сделал все, что мог, и главное успевать. Не прям вот бежать, высунув язык, но успевать, потому что, если говорить конкретно, возвращаясь к теме Бергольц, в прошлом году меня такая же мысль посетила встретиться с автором на произведение Ольги Федоровны, и эти произведения были сыграны в 1970-х годах. Фамилия композитора Белов. Я позвонил в консерваторию, созвонился, и оказалось, что он готов встретить меня. И вот я был у него в гостях, это было весной, а осенью его уже не стало. Ну вот я успел записать его воспоминания, он успел подарить мне книжечку, подписал, и важно, что я могу сейчас рассказать всем интересующимся творчеством, тем, что ничем не заменить живое общение с живыми людьми, которые знали, а еще он сказал, а ты знаешь, что вот эта рука, которую ты только что пожал, она жала руку Шостаковичу, потому что он был ученик Шостаковича, и добавил, а Шостакович жал руку Рузвельту. Вот, дорогие товарищи, в общем, очень много интересных людей. Вот.
0: А Шостакович кому жал руку?
1: Шостакович жал руку Рузвельту, а он, как ученик Шостаковича, значит, жал руку ему, да, и так далее. То есть, понимаете, я думаю, что когда у нас будет выступление, может быть, ближе к осени, надеюсь, доживем, там мы как раз, я покажу тот диск, который мне подарил, может быть, мы поставим его, чтобы у нас зрители, точнее, слушатели услышали, что писал композитор Белов, это очень ценно.
0: А он начинается, видимо, звуком пожатия с этим главным.
1: Но неслышным, Сергеевич, неслышным.
0: Потому что, на самом деле, мы переходим, в самом начале мы говорили про Лоу Чесменскую, про Фоте. Но дело Фоте и сейчас необходимо освободиться от влияния вот этих западных масонов чудовищ.
1: Когда мы говорим про актуальность тех или иных святых, мы обычно говорим об их духовной актуальности, что все мы грешны, и тот или иной святой нам помогает в тех или иных нуждах. Но есть 2 святых, дерзну сказать, их всего 2 за всю русскую историю, которые актуальны именно еще и в политическом смысле. Фотий – это 2-й святой, а 1-й – это Иосиф Волоцкий, которые боролись с вещами, которые, казалось, тогда побороть было невозможно. Значит, эта ересь, стыдливо именуемая Московско-Новгородской, она проникла во все поры.
0: На самом деле она жидовство.
1: Да, она проникла
0: она
1: во все.
0: В Википедии так называется.
1: И князи, и церковные, и мирские. То есть фактически...
0: И глава Русской Православной Церкви.
1: Иосиф Волоцкий выходил, ну, едва ли не с картонным мечом против этой железобетонной рати. И когда Фотий также выходил против всех, вот кто проник. Ну, если очень коротко сказать, Россия в части своей подпала под влияние англичан. Но не во времена Иосифа Волоцкого, а во времена Александра Первого. И он тоже выходил вот с этим картонным мечом, как тогда казалось. И ему говорили, ты не можешь, ты не остановишь вот этой своей рукой. Ты видишь, что это невозможно. Но эти люди сделали вот вещи, которые, ну, собственно говоря, актуальны и по сей день, потому что у нас очень часто ссылаются на определенный, так сказать, туманный этот Альбион, который работает, работает, не покладая рук и так далее. И то, что вот Сергей Ильич говорил про эти летательные аппараты, это, как говорится, часть работы. А есть же еще то, что мы видим в области искусства и так далее. Мы можем литературный журнал современный открыть и там прочитать такие вещи, которые, ну, удивительны, вообще даже были до 2014 года, они сейчас появляются, понимаете? Поэтому вопросы эти актуальны, и мы будем обращаться, конечно, к этим святым с тем, чтобы, ну и сейчас бы у нас, вот, если бы был воздвигнут светильник, вот отец Иоанн, собственно говоря, тоже очень был похож, вот у него книги были «Одоление смуты» и так далее, и люди почитали его за святого, вот как Сергей Генч, и почитают. Мы видим, что и вот в наше время был восстановлен тоже некий угодник Божий, который говорил о вещах политических. И он, кстати, говорил вот о книге, которой связана премия Сергея Нилуса, и говорил, что ведь не важно вообще, подлинник это или копия, или вообще не понять что. Главное, что действия, они показывают, что все это реально существует. И вот Сергей Евгеньевич, кстати, один из родителей вот этого имени, а именно Сергея Нилуса, который звучит, и были выделены определенные средства, чтобы там была ограда починена и так далее. Поэтому работа ведется, и мы только часть этой работы. И я очень рад, и Сергей Евгеньевич иногда себя называет винтиком Господним. Если я буду зубчиком, так сказать, этого винтика, ну, очень доволен. Так что есть над чем работать.
0: Да, вот о таких чудесах можно вспомнить, если мы сейчас здесь вспоминаем Афон, и я углубляюсь в эти воспоминания, связанные с посещением Рафаила Берестова. Он же создал монастырь целый, причем впечатление такое, что он нигде не числится, нигде не знает, и дорогу к нему никто не знает. Угу. Что к нему попасть надо с моря, приехать в определенное место.
1: И что-то не в корзине,
0: значит, подниматься. Туда подняться, ага. Выйти, а там монастырь. И все, когда, если наших некоторых афонских насельников для того, чтобы восстановить, к ним каждые полгода приезжала комиссия ЮНЕСКО, потому что там памятник, что крышу надо так крыть, таким-то деревом, таким-то железом, каким-то специально принесенными материалами, что нельзя применять там стеклопластик, нельзя применять там то-то, что оно должно быть как такое впечатление производить древности. То вот Рафаил Берестов построил монастырь, и ничего. Никто ему не может сказать, ничего сделать. То есть его сила в немощи соблюдается. Внешне он выглядит маленьким, то он является такой лилипут, как бы, карлик такой, но добрый. Потому что, и вот мы целую ночь молились, вот и иконы Александра Невского с ним вместе, он проникновенно молится. И он уж прямо так и говорит, что в моем теле обычные люди долго не живут. Потому что не только это внешнее проявление, но и всякие внутренние органы, они таким образом устроены, что жизнь недолго, а вот он сколько живет. Он живет, несмотря на такие трудности, гонения, кто такой его не гнал. Его из Нового Афона грузины гнали, и здесь, и там, и везде. И вот он прибыл на Афон, и там существует. А самое главное, у него там внутри, в этих горах, как мне монахи мне рассказывали, что у них огромный чудесный фарфоровый иконостас.
1: Фарфоровый?
0: Из фарфора. Я такой иконостас только видел в Праге. Не в Праге, в Чехии. Там есть Чешская Русская Православная Церковь, где изготовлен фарфоровый. И здесь. Мало того, что его подняли, его обретение, какая-то... Он очень любит по телефону разговаривать и помогает своими наставлениями, своей любовью, своей силой людей, которых никогда и не видел. на Афон женщин не пускают. И вот одна из дам наших российских позвонила ему, он ее там, и вдруг приходит, и даже имя ни он не знает, никто не знает. И вдруг какое-то проходит время, и приходят на Афон к нему эти ящики с фофором, с описанием, как его собрать. Она за один, за его наставление, все в ней перевернулось, и она создала такой фарфоровый иконостас, вот там у него скиту. Поэтому вот Рафаил, он такой, это чудо. К нему попасть, никто не знает, рядом монастырь есть, спрашиваешь, они обычно не говорят. И меня только вот великий подвижник благочестия, который инок Салафиил, который написал чудесную книгу, «Начальник тишины». Начальник, ну и много других книг он написал. И вот написание этой его книги так подвинуло. Там все время чудесные события происходят. Эту книгу у нас на радио поставил спектакль, в котором Владимир Алексеевич участвовал, которая была роздана премия «Нилус». Там что-то не 20 медалей.
1: Да, да, да, роздана
0: всем участникам, этом, да, да. Всем участникам. И этот спектакль до сих пор слушается. Мало того, его поставил Уваров. Это первая его работа на православном радио. И после этого опять главный режиссер театра, где недавно мы совсем смотрели вот «Вишневый сад»,
1: чудный, да, спектакль. «Чудный дядя Ваня».
0: Да, дядя Ваня.
1: Не могу не спросить...
0: дядя Ваня, правильно.
1: Сергеевич, не могу не спросить, а не пойдет ли Афон перед нашествием женщин? Как вы вот там были и будет?
0: Да Бог, это же мы не знаем. Мы же видим, что события настолько скрыты от наших глаз. Глобальные события. Что мы можем говорить про Афон, понимаете? Когда глобальные события происходят, которых мы не только предсказать не могли и никак не предсказать. Конечно, все возможно, понимаете, попытки такие есть, но как можно попасть? Врата ада не одолеют церковь. Может, он до конца, до самого прихода во славе второму пришествию Господа нашего Иисуса Христа посуществует. Все возможно.
2: А когда-нибудь смыли женщин?
0: Никогда не было, только Божья Матерь. Она там бывает, Божья Матерь, многие отшельники ее видели, ее следы видели. Ее ступочку. Есть даже фотография, уже получилась фотография. И вот как раз в Пантелеимоновом монастыре, по-моему, есть огромная работа, когда эта фотография снята. Там раздача хлебов была. Паломников очень много, и монахи Пантелеимонового монастыря раздавали хлеб. И там сняли этот момент, и вдруг там женщина стоит. Божья Матерь. Прямо видно, как она стоит в этой очереди за получением хлеба. И там с этим делом очень строго, конечно, но мы понимаем, что произойти может все, что угодно. Мы видим, что современные события такие, предвидеть и предсказать их просто невозможно.
1: Сегодня вот в метро видел, ну, не в первый раз, где-то женщине 65, может быть, 70, рваные штаны, ну, как будто ей 13 лет, да?
0: Да.
1: Вот, и таких вот их немало. И вот вспомнил, как вы говорили, что мы погружаемся в цивилизацию наив, ну, выражаясь по-пушкински, да, там и так далее. И поэтому это удивительно. Энергии, она, как ее еще и называют, нерастраченная нежность, она никуда не девается. И вот совершенно удивительным образом видишь вот то, что было лет 20-25 вообще немыслимо совершенно. А лет 40 эта же женщина сидела в платочке, вообще в другом во всем. И я это просто видел вот на своими глазами и на двух-трех поколениях. Произошла вот эта вот метаморфоза. Может быть, я не могу сказать, что это к лучшему или к худшему, но явно, что такого, в общем, не было.
0: Не, ну, дело в том, что мы...
1: Это первое. А второе, сейчас, Ильич, извините, хотел бы сказать, что вторая метаморфоза произошла с юным поколением, которое, я не дерзну сказать, мне проще сказать, что оно в тысячу раз лучше нашего, но я очень осторожно выражусь, определенно, то есть у меня вот дети, последний доучивается в школе, я это все слышу как родитель, что юные девушки, да, вот в наше время, в разных школах тоже приводил, они раньше так не выражались, как сейчас. То есть даже мальчики таким образом сейчас не выражаются, как девушки выражают свои чувства, да. И это тоже достаточно странно, потому что вот эта лексика, которую никто не поощряет, она расцветает, и она расцветает в том числе перед женским полом. Ну, конкретно вот идет мой сын, и с ним идут две девочки. Две девочки говорят такое, что мой сын вообще не говорит. Рядом с ним, понимаете, и это так громко и так далее. Вот. Это тоже такая особенность, которую, и не только я это замечаю, об этом сейчас пишут в газетах, в СМИ, что, ну, сложновато вот пройти, да-да-да, ничего не услышав. И вот это факт, понимаете. Я не говорю, что, ну, вот то, что слышим мы. И вот это вот, с одной стороны, значит, 70 лет рваные штаны, с другой стороны, может быть, 13 лет, и вот штаны не рваные, а вот этот вот определенная лексика, это не то, что прямо смыкается, но достаточно вот такие впечатления накладываются вот друг на друга просто. Ну, где-то 70. Старуха по прежним меркам,
2: она
1: это старуха.
2: В свою молодость.
1: Конечно.
2: Она хочет вернуться к этим временам.
1: Конечно. Я, более того, я скоро увижу, что они будут в варенках ходить. Раньше были джинсы, их варили в 90-е годы. В прямом смысле бак брали, там кипятили воду, заливали химию, варили. И скоро я увижу 70-летнюю женщину в варенках бегающую. Но пока я до этого не дошел. Я же не возражаю. Пусть человек ходит в рваных штанах. Пусть ему там будет 90 лет, и она ходить будет в варенках. Я только за. Но для меня это удивительно. Вот я просто дивлюсь своими, вернее, делюсь своим удивлением не более чем. Я же ее не осуждаю. Но говорю, что немножко вот это вот...
2: Она видит, как нынче уходит молодежь.
1: Конечно.
2: И она хочет воплотиться в жизнь.
1: За одним маленьким исключением. Молодежь тоже уходит в рваных штанах. Вот. Но... Она как-то по-другому, понимаете, какие-то у нее по-другому рваные штаны. Я могу поделиться той модой молодежи, о которой нам говорили на родительском собрании, вот буквально это было 5 лет назад, с другими детьми, когда говорили, ходил, да, раз зовут, ну должен же кто-то ходить на родительские собрания, в том числе и я ходил. И вот зауч школы выступала и говорила, что, но это я подчеркиваю, это было 5 лет назад, потом это ушло, что... Две моды. У девочек 9, 10, 11 классов, они все ходят с длинными распущенными волосами, все. А мальчики почти все ходят с носками, у которых нет, вот так, наискосок, у которых нет задника. То есть носки, они срублены под пятку под углом 45 градусов. А у кого этого нету, они специально спускают себе эти носки и ходят. Просто вот такой факт сказали. А потом это ушло. Стали нормальные носки, у кого-то стали прически, понимаете, и так далее. Александр, это просто мое родительское впечатление.
0: Мне кажется, что...
2: старших классов, и даже не старших, а младших, они все ходят с распущенными волосами.
1: Замечательно. Ну, тогда это было новелл, понимаете. Значит, не все тогда ходили, раз об этом, ну, зауч говорил. Всего 5-7 лет прошло, и как все изменилось?
2: Сейчас все ходят, и больше не ругают, потому что так все ходят.
1: Я не возражаю. Пусть все ходят, ну, вот я говорю, оно меняется. Потом, может быть, все ходить с узлами на голове.
0: Нет,
1: или с рожками с этими двойными.
0: Я тут только за. Даже критикуя вот эти грехи, мы способствуем их распространению. Давайте не будем говорить, как они... Особенно про носки меня удивило. Так. Мой внук все время ходил в разных носках. Я знаю. Он очень любил разные.
1: Давайте
0: носки.
1: Закончим про молодость и про их особенности. Строчка из Ольги Бергольц. Очень простая. И молодость по-прежнему права.
2: Уважаемые радиослушатели и зрители нашего канала, в студии православного радио Санкт-Петербурга были его бессменный руководитель Васильев Сергей Евгеньевич и историк Улыбин Вячеслав.
0: Ну, надо тебе... И Маша, наша дорогая Маша, которая сегодня так оживила нашу передачу.
2: До новых встреч!

0: Мир вашему дому, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня в эфире слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, затем житие святых, мучениц дев Архилаи Феклы Сосанны, преподобного Ионы Климецкого, евангельское чтение с толкованием и страниц книги «День за днем. Подарок Божий». Далее проповедь священника Константина Корепанова на тему «Необходимо подражать вере наших сродников». Душеполезное чтение в неделю вторую по Пятидесятнице всех святых в земле русской просиявших. Слово протоиерея Сергия Баранова. Кто есть святой человек? Далее передача, посвященная столетию со дня представления ко Господу великой княгини Ольги Константиновны Романовой, королевы Греции, внучки государя-императора Николая I. Затем чтение книги монаха Солофиева Филиппьева «Исихаст. Практика молитвы Иисусовой». Далее беседа с афонским старцем иеросхимонахом Рафаилом Берестовым. Передача детям продолжит нашу программу, а в завершении беседа из цикла «Листая собственные дневники», подготовленная руководителем Православного радио Санкт-Петербурга Сергеем Евгеньевичем Васильевым и историком-писателем Вячеславом Вячеславовичем Улыбиным.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый пост великий, рождественский, или Петров, или Успенский, мы всегда стараемся исповедоваться и чаще-чаще причащаться святых Христовых тайн. Люди, верующие, которые соблюдают закон Божий, они причащаются каждую неделю, стараются к воскресному дню приготовить себя, чтобы этот воскресный день можно соединиться с Господом. Господь сказал: «Еды мою плоть и пия мою кровь во мне пребывает, и я с ним, и я воскрешу его в последний день». Каждый христианин, возлюбленный братья и сестры, в этой земной юдоле должен стараться и печься о своей душе. Как мы печемся о своем теле? Да. Но сейчас тепло, так согревать его не надо. А зимой как мы стараемся, чтобы не простыть нам, и ножки, чтобы были в тепле, и все, и потеплее шубку женщины одевают, теплые шубки меховые. Да. Мужчины пальто, шапки, для чего? Чтобы не простудить свое тело, чтобы не заболеть. А о душе мы часто и не думаем. И думаю, ну ладно. Говорят, ну, умрешь там, и все, умерло. А оказывается, это только жизнь не начинается. Это мы здесь приготовляем себя к будущей жизни. И жизни будущего века. Вот будущий век, как каждый раз, когда мы читаем символы веры, мы должны задуматься и жизни будущего века. Как мы в будущем веке будем жить? Ну, человек, некоторые живут, мы знаем, целый век. Вот я видел, старец ему были, Никандру Скимницу, в Муромском монастыре, в Муроме. 102-й год пошел, уже на второй век. Но она уже готовится к отходу. Да. И пророк Давид, 70 лет еще в силах, а множе, как там, и трудство, и болезнь. И вот мы все, возлюбленные братья и сестры, ходим под Господом. И Господь говорит, в чем застану, в том и судить буду. Поэтому мы и готовим себя, и молодые, и старые. Сколько я хоронил, даже младенцев отпевал, младенческое отпевание, отроки. Как будто все, сегодня здоров, а завтра глядишь, человека уже и нет. Мы не знаем, когда Господь позовет кого. А мы должны готовиться всегда, где бы мы ни были, готовиться, что... А там уже жизнь-то не временная, как здесь. Здесь 60, 70, 80, а там вечная, вечная жизнь. И вот как мы приготовим себя, а Господь по неложному обетованию, как Он сказал, в дому Отца Моего обители что? Много. И для нас готовит Господь обитель, если мы будем благочестно жить, благочестно идти путем Христовым и жить по-христиански. Когда мы увидим свое ничтожество, когда мы увидим свое убожество, когда мы увидим свои грехи, когда мы искренне раскаемся в них и скажем: «Господи, откуда начну плакать еще окаянного моего жития?» Да. И вот с этого начала мы и берем, когда покаяние уже идет, и ко греху мы уже не прикасаемся. Грех мы отвергаем и видим, что сколько он сделал для нашей души зла, этот грех. Каждый день гибнут люди. Приготовили ли они себя к вечной жизни? А Господь, помните, когда столб упал и задавил 18, что иудеи спрашивают: за что? А Господь говорит: они не хуже вас были, но вы вот живете, а каждый день вы должны думать, что и вы достойны вот такой смерти, если не раскаетесь и не приведете в жизнь ту, которую Господь нам заповедовал, чтобы жить в любви, в радости, в святости. А то мы часто живем в грехах. Молодые: ах, сейчас все дозволено, пороки, грехи, наркомания, блуд, нечистота, картины всякие. Все, все дано, чтобы только развратить молодое юношество. А смотрите, как раньше я смотрю в старину. Я не понимал еще, что такое за пословица мать, это сестры говорит: береги платье снова, а честность молоду. А потом-то пришло мне, вот как честность, кто с молоду-то держит, как хорошо тому. Да. И замуж-то она выходит, девица, в честности, в чистоте, как ей приятно идти под венец. А распутница, так ей все равно, хоть белое платье одень, хоть черное, хоть какое, хоть зеленое, ей все равно. Вот видите как? Потому что когда человек опустится, ему все равно уже. Вот. Поэтому будем всегда стоять на страже своей души. И писатели, и все. Да, и это был еще Авлодий, вот память была, вспоминали. Тоже верующий был. Какие писал чудные. А потом, помните, 12 написал. Да. Вот, куда же это годится? Да? Вот. Вот. И все это нам оттесняет. И хотелось бы в то же время видеть, как Александрушка тоже, Пушкин, как он, какой был, да, гений. А видите, пошел драться с Дантесом, не надо было тоже. А смирить себя, гордыню-то смирил бы. Но Господь еще дал ему минуту для покаяния. Когда я читал в журнал «Паломник» в старое время, то был приглашен священник, и последние его покаянные молитвы были: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». А уже потом уже не смог быть, только: «Иисусе, Сыне, Иисусе, Сыне». А уже мысленно он продолжал молиться. Да. Помните, как Филарет Московский написал ему: «Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана». Господи. Все не случайно в этом мире. А мы думаем: да ладно, что, как все живут, так и я. И нет. Господь дал каждому разумную душу. Каждый человек неповторим возлюбленный в этой жизни. Каждый человек есть особый дар Божий на землю. Поэтому мы должны благодарить Господа, что Господь послал нас, что мы имеем общенную душу. Каждый человек неповторим возлюбленный в этой жизни. Каждый человек есть особый дар Божий на землю. Поэтому мы должны благодарить Господа, что Господь послал нас, что мы имеем общение друг с другом, радуемся друг другу.